0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на масло.

0: 101 FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Страчателла, моцарелла, джелато.
3: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: вот она, опасная ситуация.
1: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Актриса Полина Гухман проводит лето в Риме. Об этом прямо сейчас. 20-летняя актриса Полина Гухман проводит лето в Риме с возлюбленным, 26-летним сыном Игоря Верника, Григорием. В соцсетях девушка показала фото с отдыха. Пара побывала у Колизея, осматривая другие достопримечательности города. О своем романе Гухман и Верник-младший объявили летом прошлого года. Через год в интервью Полина назвала Григория своей первой настоящей любовью. Молодые люди часто появляются вместе на красных дорожках кинопремьер, ездят совместные путешествия. Стало известно, что Полина вошла в каст нового фильма Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого «Война и мир». Исполнит роль Наташи Ростовой. На этом все. Услышимся.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Страчателла, моцарелла, джелато.
6: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
7: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
8: Телефон рекламной службы 992-300.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 3 августа в Ставрополе ясно. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 32, вечером плюс 20. Ветер восточный до 10 метров в секунду. 4 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 32, вечером плюс 21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8-962-017-23-26.
11: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
12: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS77.
13: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
14: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
15: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.

0: рокеры на Рекорде.
1: Всем доброго утра, понедельника, 7.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, мы начинаем.
2: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
1: Впереди у нас два гороскопа, один обычный, другой про любовь. И все они появятся в наших социальных сетях, в Телеграме так точно, поэтому ловите их, если прослушали. А также у нас рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Мы скоро тему для этого тоже придумаем. В понедельник особенно сложно они бывают идут, но понедельник, понятное дело. А сыграем в игрушку, скорость звука у нас сегодня по плану, а также горячая. Горячие новости, ватафакты, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 3 августа сегодня 2026 года, понедельник, последний,
2: ну, давно пора.
1: Последний месяц лета уже начался, все, хватит что-то откладывать, хватит.
2: В смысле, ожирочек.
1: Либо пора планировать что-то на следующее лето, вот типа до следующего лета я вот это сделаю.
2: Ну давай к Новому году разберемся сначала, там елка, что шарики, вот эти подарки.
1: Пока отметим день арбуза сегодня у нас, как раз. По-моему, они самые сладкие в августе и сентябре. И дешевые, что самое главное.
2: Да кто их знает?
1: В общем, арбуз надо взять. День числа 3 сегодня. 3. Числа 3.
2: Вспомните все, что у вас было по 3.
1: Так.
2: И все, и порадуйте за это.
1: Все, что у вас
2: было. Может быть, было 3 зарплаты в один день.
1: День поцелуев зеркалом. Сегодня вот такой интересный праздник. Себя чмокнуть нужно как-то, значит, оставить, так сказать, след на зеркале.
2: Нет, если вы мальчик, никаких следов не надо оставлять на зеркале.
1: Международный день планирования семьи сегодня. А? Поводов сегодня-то немного, Стас. Вот, это все праздники на сегодня, которые можно было отметить.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Слушай, ну планирование семьи-то как бы серьезный праздник.
1: Поэтому выбирай, либо что-то мы делаем с числом 3, либо кто ты из семьи этим утром. Я дед. Я дед.
2: То есть ты сразу, когда планируешь семью, то есть ты знакомишься с девушкой, я все запланировал, мать. Я сразу дед.
1: Нет, есть такое ощущение, что скоро стены начну мазать. Вы меня не остановите.
2: Она такая, отцом не хочешь побыть? А это ты уж давай сама. Я сразу дед.
1: Выбирай, либо 3.
2: Кто вы из легендарной троицы?
1: Кто вы из легендарной троицы?
2: Троица любая есть.
1: Замечательная, замечательная тема. Например, какая есть легендарная троица?
2: Три мушкетера.
1: Три мушкетера.
2: Без Д'Артаньяна.
1: А еще?
2: Три черепашки-ниндзя, пока один вышел в туалет.
1: Три богатыря, кстати.
2: Три богатыря. Ну, я оставил на сладенькое, чтобы никому не говорить.
1: Кто вы утром из Великой Троицы? Запишите нам голосовые в чат мобильного приложения Рекорда. Скоро будем слушать ваши голосовые. Вейкаперы, понедельник, погнали.

0: на сегодня.
1: На 3 августа прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вы будете склонны к самоедству, причем не по делу.
1: Тельцы, помните, каждая минута, уходящая в небытие, уникальна.
2: Близнецы, не пытайтесь ничего делать в одиночку.
1: Раки, самоуверенность, а иногда и хвастовство, иногда может помочь решить любую проблему.
2: Львы, будьте осторожны, сегодня велика вероятность, что вы ляпнете что-то в самый неподходящий момент.
1: Девы, сегодня вы не сможете развернуться на полную катушку.
2: Весы, игнорируйте сегодня пристальные и неласковые взгляды окружающих, возможно, они вам просто завидуют.
1: Скорпионы, сегодня вы будете как никогда более уверены в собственных силах.
2: Стрельцы, не позволяйте мыслям, а тем более чувствам отражаться на вашем лице.
1: Козероги, вы уже и так знаете достаточно много.
2: Водолеи, грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят вашу жизнь к лучшему.
1: Рыбы, финансовая ситуация, в которой вы нынче имеете находиться, оставляет желать лучшего, но скоро все изменится. Всем хорошего дня, друзья.
0: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Актриса Полина Гофман проводит лето в Риме. Об этом прямо сейчас. 20-летняя актриса Полина Гофман проводит лето в Риме с возлюбленным, 26-летним сыном Игоря Верника, Григорием. В соцсетях девушка показала фото с отдыха. Пара побывала у Колизея, осматривая другие достопримечательности города. О своем романе Гофман и Верник-младший объявили летом прошлого года. Через год в интервью Полина назвала Григория своей первой настоящей любовью. Молодые люди часто появляются вместе на красных дорожках кинопремьер, ездят в совместные путешествия. Стало известно, что Полина вошла в каст нового фильма Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого «Война и мир». Исполнит роль Наташи Ростовой. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
9: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
13: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: А мы ждем ваши голосовые в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня тема простая. Кто вы из Великой Троицы? Любой Троицы, пожалуйста, на здоровье. Кем себя ощущаете этим утром? Записывайте. Скоро будем ставить в прямом эфире ваши голоса.
1: Может быть, вы вся тройка в целиком.
0: Вам решать. Ваше голосовое мы только поставим. К новостям. Мужик купил квартиру за 8 миллионов рублей.
1: Так.
0: А в комплекте шел дед. В Питере у нас все произошло, кстати.
1: А как это?
0: В общем, продавец умолчал о пожилом родственнике, у которого нашлась бумага, оказывается, о бессрочном праве проживания. Во время приватизации еще 90-х пенсионер отказался от своей доли в пользу собственника и получил взамен право жить в квартире пожизненно. Он говорит, забирай, но бумага у меня такая должна быть. Продавец посоветовал покупателю смириться, принять деда в семью, после чего исчез просто. В полиции развели руками и заявили, что помочь ничем пока не могут. Ну, смотри-ка, новая схема, да? Слышали мы уже подобное?
1: Ну, я, да, слышал о таком. Это потому, что люди хотят продать квартиру, а у них есть вот такое обременение. Хотя не хотелось бы деда называть обременением. Ну, вот.
0: Об этом нужно говорить, как минимум.
1: Ну, вообще, да, ну, это как бы нарушение, и это как, ну,

0: в таком случае что делать сразу? Что ты предлагаешь? Нужно что-то креативное. Они поступили креативно. И тебе нужно предложить что-то креативное.
1: Как есть усыновить, удочерить? Удедить деда?
0: Познакомить его с бабушкой.
1: Устарчить деда и получать за него пособие.
0: Привезти ему бабушку, чтобы ему не было грустно. Веселый дед, счастье в семье, погода в доме наладится.
1: Ну, еще смотря сколько деду лет. Как долго это терпеть? Может, это настолько могучий дед, да?
0: Не, давай только от деда не избавляться. Дед пусть остается. Он классный.
1: Да ты откуда знаешь? Может, это старый какой-нибудь паразматик. А где он был до этого? Он же где-то жил до этого.
0: Ну, то есть здесь же он был.
1: Ну, вот, а... Просто его на время продажи куда-то вывезли.
0: Наверное, выходил просто за хлебом. Вот в эти моменты.
1: Еще в 63-м вышел за хлебом, да?
0: Слушай, ну и грустно, и смешно. Такая двоякая ситуация.
1: Вот продавец, если ты нас слышишь, ну ты дрянь.
0: Дед, мы за тебя.
1: Держись.
0: Давай.

0: Рекорд. Новости.
1: Премьер-министр Тайваня пообещал, что виновные в убийстве россиян, брата и сестры Назимовых, понесут самое суровое наказание. По его словам, подозреваемым не разрешат выйти под залог, а следствие сделает все, чтобы исключить возможное смягчение приговора. Также премьер извинился за произошедшее и заявил, что подобное больше не должно повторяться. С 1 августа мобильный трафик мессенджера Макс стал бесплатным для абонентов МТС, Мегафона, Билайна и Т2, сообщили Минцифры. Обнуление оплаты распространяется на звонки, сообщения, передачу файлов и использование встроенных сервисов. Правительство запретило майнинг

0: Москве, Подмосковье, Львове и еще 8 муниципальных округах Курской области. Ограничения введены из-за сложной ситуации с энергоснабжением. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
1: Реклама. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
3: в ленте.
4: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Ваши голосовые слушаем. Сегодня у нас тема простая. Кто вы из Троицы? Какой-то великий, да? Всем известный. Так, поехали, первое голосовое.
1: Доброе утро, всем привет. Я утром та самая черепашка, которая вышла в туалет, четвертая.
0: Вот, можно и так было.
2: А вот кто сомневался. Вопрос, когда черепашка ходит по своим делам, она выходит из канализации? Надо ли ей выходить из канализации, как бы, да? Вроде бы уже на месте.
0: Нет, ее же крыса учила.
2: Да, или она к себе в панцирь идет туда, в свой личный.
0: Я предлагаю не зацикливаться на этом с утра.
2: Согласен.
0: Потому что, ну, его. Так, так себе внук написал. Почему так себе? Ну, не могу я прочитать этот ник, а, как вы понимаете, в чате мобильного приложения Рекорда ники можно, видимо, писать любые. Всем доброе утро, уже неплохо. Я сегодня левая голова змеи Горыныч, он пишет. Или правая грудь девушки и вспомнить все со Шварценеггером. Великая троица. А еще помнишь, свинья была? Свинья Многосица.
2: Ну там не троица.
0: Там квартет.
2: Там есть только по рядам, да там даже по рядам ты третьим не будешь.
0: Поехали дальше, Александр.
3: Всем доброе утро, здравствуйте. Ну что, соскучились? Я в отпуске был. Долго думал, кто я, что я, зачем в трио. А ответ в самом вопросе. Я самая длинная сторона в треугольнике, потому что высокий.
0: Человек отдохнул, подумал, вспомнил геометрию. Представляешь, насколько хорошо прошел у него отпуск? Добро пожаловать, Саня, брат.
2: Нормально.
0: А, Ленуська.
4: Доброе утро. Из тройки вейкаперов я буду Анечкой.
0: Приятно, приятно, что нас в какой-то мере считают великими.
2: Да? Привет, Ань, как дела? Как отдыхаешь?
0: Чего не пришла? Поехали дальше.
5: Привет. Из Великой Троицы я то самое третье великое свидание, на котором уже вроде бы все можно, и в то же время, ну, надо подумать. Легкого понедельника.
0: Ай, ну как хорошо, да?
2: Мы ждем тебя обычно.
0: То самое третье свидание. Да. Зачем вы ждаете? Можно и на первом.
2: На встрече с тобой люди обычно чище, чем обычно.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 3 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 32, вечером плюс 20. Ветер восточный до 10 метров в секунду. 4 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 32, вечером плюс 21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АОТ «Банк».
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
11: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Старомариевское шоссе 42, 886-52-978-108.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
14: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
15: Как вас зовут?
16: Олеся Зотина.
15: Чем вы собираетесь заняться?
16: Дизайном интерьеров.
15: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
16: Зачем столько?
15: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
16: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
17: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
18: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
19: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.

0: решил продолжить просто этот трек. Классный, кстати.
1: Вещь. Это же классика. Песня в честь бога солнца.
0: Ра! В Египте, да? Вот это имеешь в виду. Кстати, на рекорд-миксе у нас Let Me Think About It называется. Мало ли кто-то искал. К новостям. Стасик, там статистика удручающая. Удручающая, а может быть и нет. Зрители телевизора счастливее тех, кто читает новости в интернете. Это не мы сказали, не мы считали, в ЦИОМ посчитал.
1: Полностью согласен.
0: Ты смотришь же телек, я знаю.
1: Да.
0: Ну и что, там реально все позитивно. Синий трактор играет на повторе.
1: Слушай, когда ты смотришь не новостные каналы, так, ничего такого, вообще все идеально.
0: Развлекательные, да?
1: Одни киношки, мультики, там какие-то развлекательные, познавательные передачи.
0: Есть более точные цифры. Среди тех, кто сидит в сети, тревогу испытывают 32%, как считают. А среди телезрителей всего 15%. Смотрят, да, телевизор и все, и не тревожится вообще. Вообще забыл, когда включал вот такие вот каналы прям вещания.
1: Я понял. Мы тревожимся только потому, что на фильм не успели.
0: Все это ваше.
1: Да блин, опять я пропустил этот момент.
0: Реклама вас не подвешивает, все нормально.
1: Есть немножко, но опять же, ты не всегда привязан вот именно к этому каналу, потому что ты привык, что можешь скачать этот фильм. Ты просто переключаешь дальше.
0: Там уже сменилась реклама «Руки за грибуки», все уже?
1: Сейчас там какие-то другие руки уже. Вот. Не, реклама все так же бесячая, отвратительная, мерзкая, прям бэ.
0: Ну вот, я не успел посмотреть телевизор на выходных, как обычно. Кстати, мы будем обсуждать, что вы так и не успели за эти выходные. Как тебе такая тема обсуждения? Два дня прошло, да? И мы ни разу никогда не обсуждали выходные в понедельник. Почему бы нам не обсуждать? Что ты не... Я не успел машину помыть. Я не успел пройти Человека-паука второго. Пока я играю за Питера и за Моралеса.
1: Я первого, получается, прохожу только на четвертый.
0: Ну, ты тоже не успел, да?
1: Да я вообще ничего не... Не, у меня суббота почти вся выпала, потому так, что я работал.
0: Так. Вот. Это нам не интересно. Нам интересно, что ты не успел.
1: Отдохнуть
0: не успел.
1: Это же выходные, я не успел отдохнуть.
0: У нас есть такой вариант, кстати, в голосовалке «Отдохнуть», и он набирает популярность прямо сейчас. Уже все опубликовано, поэтому голосуйте. Доделать ремонт у нас еще есть такая.
1: Спланировать ремонт.
0: Да.
1: Не успел.
0: Так, съездить за материалами, возможно, кто-то не успел.
1: Не успел огорчиться.
0: Но, что самое интересное, наши голосовалки досмотреть сериал, фильм, этот вариант пока 0%. То есть все успели зато досмотреть все, что хотели.
1: Я думаю, что никто и не начинал. Поэтому они такие: не начинал, значит, и не считается.
0: В общем, друзья, обсуждаем, что вы так и не успели за эти выходные. Пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.

0: Доброе утро всем, у нас 8.00 в Петербурге по московскому времени. В этом часе играем, поэтому мобильное приложение Рекорда очень даже вам пригодится. Напоминаем всегда, мало ли, вдруг забываете, кто установил. Ну уж простите, что есть те, кто не установили, поэтому мы им напоминаем постоянно.
1: Знаешь, так говорят такие: о, я завидую тем, кто еще этого не сделал, там, не посмотрел фильм, не съездил куда-то.
0: Да.
1: А мы не завидуем тем, кто еще не скачал. Вы очень много пропускаете.
0: Да, мы же обсуждаем, что вы так и не успели за эти выходные установить мобильное приложение Рекорда. Поэтому давайте устанавливайте.
1: Исправляйтесь.
0: Да, а пока перейдем к теме нашего обсуждения. Выходные — это ж такая штука, да? Очень скоротечная.
1: Ты очень долго ешь. Знаешь, выходные — это как зеро.
0: Так.
1: Ты ставишь на него огромную ставку.
0: И всегда проигрываешь.
1: И можешь, ну, проиграть можешь прям люто. Ты прям, я один раз, у меня были выходные, я ждал их там несколько, вот определенные выходные, несколько недель.
0: Так,
1: думал,
0: так.
1: И что, я проспал?
0: Заболел?
1: Все, проспал, потому что два дня... Ладно, ты проспал субботу, думаешь, воскресенье. Ты придешь ко мне.
0: Еще есть, да.
1: Ничего подобного. Ты также проснулся, что-то надкусил. Лег у телевизора и до свидули.
0: Что-то надкусил.
1: Все.
0: Хоть бы это была еда.
1: Я даже не знаю, что. Ну, там, душ принял, знаешь, чтобы освежиться. Но все равно ты их просто пробананил все выходные.
0: Вот ноунейм. Так и не успел стать миллиардером за эти выходные. Грустно бывает. Ничего.
1: Мы тоже.
0: Есть еще много выходных, да. Сергей даже не успел понять эти выходные. Вот он пишет: я не успел их понять.
1: А я думаю, что
0: это было?
1: Пора написать книгу. Как понять выходные?
0: Павел.
1: Ходи к психологу.
0: Павел написал: в субботу ходил на гору Качканар, побывал в облаке. Ничего из дел по дому не успел. Все, что было отложено на выходные, отложилось на следующие выходные.
1: Ты был на горе.
0: Ты был в облаке, никого
1: все,
0: это смущает.
1: Рад, успокойся, это классно.
0: Ты очень много, Паш, успел за выходные. Больше, чем мы.
1: Да, я только
0: много раз.
1: Я только видел облако. И гору проблем. Так что все.
0: Так, не успел заметить, как закончился отпуск у Александра, например. Да. Андрей, Кош 73, написал: видит Бог, я хотел работать в эти выходные, но тусовку было не избежать.
1: Вот они когда говорят, ему кто-то отвечает: да, я видел, все нормально.
0: Так, граф Чесночников: я думал, не успею побывать в усадьбе, говорит, до темна, потому что племянница медленно ходит. Нам нужны подробности этой истории. Но нет, мы зацепили немного солнца. В какой усадьбе, муж меня даже не спрашивает.
1: У меня вопрос: а усадьба — это место, где много усов? Да, это же оно.
0: Разные. Интересно, что за усадьба теперь? Интересно,
1: историю
0: усадьбы, конечно. А то поманил нас и подробности не рассказал.
1: Мы тоже переходим в усадьбу.
0: Да, что вы так и не успели за выходные, мы будем обсуждать. А вы пишите, высказывайтесь в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.

0: Продолжаем обсуждать, что же вы так и не успели за выходные. Леночка пишет, я на выходных уезжала в другой город и снимала квартиру без москиток, без сеток. То есть не успела убить всех комаров. Они встали на крыло, пытались унести меня в свои норы. Что это за лес был? Если там такие приключения. Ну и китайским не успела позаниматься. Вот не знаешь, как у девчонок обычно это все происходит, да? Куча дел, и они успевают это выполнять. Вот у нас, у пацанов, такого нет.
1: Вот. У нас всегда куча дел.
0: У нас всегда куча дел, и мы всегда готовы их не выполнить. А они вот поставят себе цель, и давай китайским позаниматься, это посмотреть, здесь почитать.
1: Чем китайским?
0: Языком.
1: Уверен? Я не знаю, может там гимнастика.
0: Я думаю, что языком.
1: Может там китайский акробатический театр.
0: Андрей пишет, всем привет. Я успел сделать все на этих выходных, ведь они начались с четверга. Того же и вам советую. Ну,
1: у нас такой роскоши нет, к сожалению.
0: Да, мы рады за тебя, конечно, Андрей. Алексей, вот, говорит, не получилось стать хорошим сыном в эти выходные, как и остальные. Ну, ничего, не теряйся, у тебя еще есть впереди очень много выходных.
1: Ну, да, а как? А? Ладно, потом расскажешь.
0: Река, второй месяц без выходных, и так еще до сентября.
1: Эх, потом, наверное, будет какой-то шикарнейший отпуск.
0: Ну, наверное, да, что-то грядет тогда масштабное. После такого нужно хорошо отдохнуть.
1: А представляешь, что вот работал, настолько устал, и вот... Отпуск пошел просто в лежание на диване.
0: Прекрасно.
1: Так не надо, делай что-нибудь активное.
0: Ольга скинула нам лес, тропу и лисичек, ведро. Мы должны соединить это воедино. Это комикс.
1: Ведро лисичек, в смысле грибов?
0: В смысле грибов.
1: Или там просто куча шкурок?
0: Нет, все нормально, это грибы.
1: Эх, фантазия.
0: Успела набрать, попала в этот грибной сезон.
1: Это классно.
0: А еще же люди тратят, бывает, выходные на закрутки вот этого всего лисичек.
1: Там сначала, я ездил недавно там, ну, не важно.
0: В лес?
1: Ну, вдоль леса, и там очень много машин стоит, и там...
0: Ездил недавно, пока только примерялся к лесу, да, такой, думаешь, эх, как-нибудь сам по грибы пойду.
1: Слушай, ну...
0: Вдоль леса проехал.
1: Просто пока ищу тихое, укромное место, где никто не найдет. Ни меня, ни меня.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Актриса Полина Гофман проводит лето в Риме. Об этом прямо сейчас. 20-летняя актриса Полина Гофман проводит лето в Риме с возлюбленным, 26-летним сыном Игоря Верника, Григорием. В соцсетях девушка показала фото с отдыха. Пара побывала у Колизея, осматривая другие достопримечательности города. О своем романе Гофман и Верник-младший объявили летом прошлого года. Через год в интервью Полина назвала Григория своей первой настоящей любовью. Молодые люди часто появляются вместе на красных дорожках кинопремьер, ездят в совместные путешествия. Стало известно, что Полина вошла в каст нового фильма Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого «Война и мир». Исполнит роль Наташи Ростовой. На этом все. Услышимся.
4: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8 962 300 15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 49-49-91. Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
1: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: пятерых.
1: Играем через 10 минут, поэтому прямо сейчас пишем слово «игра» в чат мобильного приложения «Рекорда». Кто хочет оказаться в прямом эфире, всем привет, передать ей приз от вейкаперов забрать, конечно же. Ждем пока. Обсуждаем, что вы так и не успели за эти выходные. И знаешь, я почитал по комментариям, у нас все успевают, оказывается. Отдыхать все успевают. Вообще прекрасно.
2: Слушай, ну когда не планируешь, ну я повторюсь в сотый раз, когда ничего не планируешь, ты все и успеваешь.
1: Светлана пишет, не успела понять, как пролетели выходные и как уже наступил август. И вообще самое быстрое лето в моей жизни. Кстати, многие в сети очень жалуются, что лето пролетело очень быстро. Каждый год одно и то же. Мы жалуемся в соцсети, что лето пролетело очень быстро.
2: Представляешь, для кого-то он говорит, вчера еще ноябрь был, а вот уже... Это сколько пропустил?
1: Новый год был вчера, да?
2: Да, тут уже лет. Ну да, как будто бы 2 месяца вот прошли, и ты такой, о, как быстро. А с другой стороны, ну много же что произошло.
1: Алешенька, сынок.
3: Доброе утро, парни. А я в эти выходные новости не успел прочитать в телеграм-каналах. И знаете, у меня как у Николая Василенко. Солнышко приятно светило. Облачка такие красивые были. Солнышко приятно светило. Облачка такие красивые были. А сейчас прочитал, и как тот мужик в меме шлепнулся и

0: просто.
1: Можно взять в долг.
0: А, там и шутка смешная.
1: Ипотека на поцелуй.
0: Что за отношения, где есть ипотека на поцелуй. Так, поехали дальше. Юшенко пишет, как бы прозаично не звучало, но поспать не успела. От слова совсем. Сейчас приходится глаза под очками прятать. Думаю, и на работе так буду ходить. Всем легкого понедельника желаю.
1: А на работе поспать не вариант?
0: У людей работа серьезная, не как с тобой у нас, например.
1: Ну, нет, слушай, ну понятно, что серьезно. Быстренько сделала все дела, допустим, так. То, что до обеда нужно
0: как
1: было.
0: Как в Китае, да?
1: Да, и пошла дрыхнуть.
0: Ты куда? Я дрыхнуть.
1: Да, ты спалась, типа. Говорю, вот в Японии точно есть такая тема, что ты можешь прерваться на сон, а если сотрудник спит, то значит он много работает.
0: Все, вот и оправдание мы придумали тебе. Поэтому все нормально, так и скажешь, когда начальник подойдет, разбудит. Скажет, а что это мы здесь заговорили?
1: Только не пиши это, когда будешь писать заявление.
0: Что вы так и не успели за эти выходные, в чат мобильного приложения Рекорда пишите и наши соцсети.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: С 1 сентября в России вступят в силу новые правила перевозки багажа в такси. Таксопарки смогут самостоятельно восстанавливать требования к размерам и количеству ручной клади, а крупный багаж разрешат перевозить в салоне, если он не мешает водителю. Также уточнены правила перевозки животных, собак только в наморднике и на поводке, мелких животных и птиц в контейнере. С 1 января будущего года Messenger Max станет обязательным для предустановки на все устройства, продаваемые в России, включая смартфоны, компьютеры и телевизоры. Правительство также утвердило список других обязательных приложений, среди которых Рустор, госуслуги, сервисы Яндекса, ВКонтакте, Одноклассники и Дзен. Кроме того, Яндекс станет поисковой системой по умолчанию. Никол Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении. Соответствующий указ подписал президент. Кандидатуру Пашиняна выдвинула правящая партия после его формальной отставки в связи с началом работы парламента нового созыва. Теперь новое правительство страны должно быть сформировано.

0: и 15 дней. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
5: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
6: В «Ленте».
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: Треки будем отгадывать, но не мы, а сегодня Евгения. Женя, привет.
2: Привет.
1: Так, что у нас там со связью, Жень?
2: Меня хорошо слышно?
1: Вот теперь тебя слышно гораздо лучше. Из какого ты города?
2: Солнечная Москва. Сегодня солнечная.
1: Солнечная Москва сегодня. Там у вас потоп, говорят, был на выходных, нет? Не было?
2: Да, был такой.
1: Но ты добралась без последствий, да?
2: Да, доплыла.
1: Мы здесь обсуждаем, что не успели на выходных. Ты что-то не успела?
2: Так, могу сказать, что успела. Успела насмотреться на выставку ретро и не ретро машин и мотоциклов. Было вообще что-то нереальное.
1: Так, ну пока моя теория живет про то, что девчонки все успевают на выходных, только мы ничего не
2: успеваем. Да, и поубираться, и поесть приготовить, и отдохнуть, и поспать, и вот погулять. Поэтому можно сказать, наверное, все успела.
3: А ты как, это одна все делала?
1: Да.
2: Да? Да,
3: как?
2: Да.
3: Как? Когда
1: как
3: девочка...
1: это работает?
3: Потому что когда девочка одна, она все успевает. Но как только она идет с парнем, она постоянно, ну, ничего
1: вот
3: не...
1: Появляется отвлекающий фактор, который... Ну, почилим, давай, поваляемся.
3: Это не он ее отвлекает. Ты не замечал, что, типа, если девочке надо, она собралась и улетела тут же, куда ей надо? А если есть парень, который ее ждет, то, пожалуй, я посмотрю в окно.
1: Ладно, Жень, мы играем с тобой. Сейчас прямо тебе нужно отгадать композиции, которые как-то исковеркал наш звукорежиссер. Можно назвать исполнителя, название этой композиции, либо пропеть ее. Одну угадываешь, приз твой. Правила понятны?
2: Да, отлично.
1: Все, тогда слушай внимательно первую композицию.

0: неплохой бы ремикс, кстати, получился.
1: Да.
0: Жень, есть идеи? Ну, Стасик, твоя, танцуй.
1: Я танцую. В душе.
0: Вот она, прям.
1: А ты сейчас подожди, нижний брейк. Хоп-хоп-хоп.
0: Нормально. Жень, все верно, прям с первой композиции отгадала. И приз твой от твоих каперов. Передавай привет, кому хочешь вообще.
2: Спасибо большое. Вам большой привет. Вам отличного утра, отличного дня. Всем хорошего настроения. Всех люблю, всех целую. И меня с прошедшим днем рождения.
0: О, с прошедшим днем рождения!
1: С днем рождения!
0: Конечно, сразу бы сказала. Ну что вы. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Wake Up'еров.
3: Wake Up'еры. На рекорд.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 3 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 32, вечером плюс 20. Ветер восточный до 10 метров в секунду. 4 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 32, вечером плюс 21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
8: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
9: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
10: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
11: Артекс Групп.
10: Старомаревское шоссе 42. 8 86 52 978 108.
12: Белджи. Надежность в движении.
13: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
14: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
15: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
16: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
17: Реклама нефта, ООО «Каркоби», ОГРН 128-870-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш» авто.ру и в салонах 16+.

0: Продолжаем обсуждать, что вы так и не успели за эти выходные. Вот Честер хвастается, я все успел сделать. Вот есть такие люди, спрашиваешь, вот что не успели сделать? Он говорит, а я все успел. И купался 2 дня, и загорал, а вечером, говорит, отдыхал.
1: Да что же за жизнь-то такая? Где мы пробананили тот поворот вот в эти отдыхи и загары?
0: Я даже не знаю, где у нас можно искупаться и позагорать в Петербурге.
1: Есть Медное озеро. Я как раз... я успел позагорать и покупаться. Чего я-то выпендриваюсь?
0: Участвуешь в теме обсуждения, да. Игорь пишет. Доброе утро, Россия. Доброе утро, Казахстан. В эти выходные я не успел отдохнуть, так как нужно было поработать человеку. Зато прошлые выходные прошли супер. С коллегами на озере, шашлыки, рыбалка. Конечно, купание. Было круто. Эти выходные провел на работе с воспоминаниями. Всем привет с Алматы.
1: Надо тем, кто не успел отдохнуть, но пропустил отдых, собираться в одну компанию.
0: Так, и мы все не успеем отдохнуть?
1: Нет, значит, договориться и успеть отдохнуть.
0: Сядем где-то в компах, да? И конечно. Будем работать просто.
1: В компах?
0: Да.
1: Кто там работает? Там надо в КС-очку порубиться.
0: А как иначе? А вот Тимур успел суп приготовить на неделю, например. Вот полезное дело сделал.
1: Нормально. Нормально. То есть, значит, всю неделю ты свободен от того, что от готовки еды. Есть 20-30 минут свободных.
0: Устал отдыхать, Николас. Люди хвастаются просто, что они делали на выходных. Мы-то думали, вы сейчас напишите там какие-то действительно штуки такие важные, что не успели за выходные.
1: Мне кажется, что они скрывают их. Знаешь, то есть у людей есть некая проблемка, ну, что они что-то не успели, но они такие, не буду говорить, потому что будут считать, что я прям...
0: Либо выдумывают, типа, а я успел отдохнуть.
1: А на самом деле все пошло не так, прям с самого начала.
0: Дождь на шашлыках.
1: Да, он говорит, я и покупался, и позагорал, на самом деле просто работал. Где-то под палящим солнцем, а купался непонятно в чем, представляешь?
0: Да, это мы просто вам завидуем. Что да. Вы так и не успели за эти выходные, все еще можете написать в чат мобильного приложения Рекорда, ну и наши соцсети.
2: Вейкаперы на Рекорде.

0: Открытие. Невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С рекордом на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: если я первый, ты второй, а каждый третий...
1: Она не в отпуске.
0: Есть вопросы.
1: А где-то... В рекорд про сейчас, да, приедет? Ну, не факт. Слушай, ну, я к тому, что... Ну, вот я много работал в офисе, но не было такого, чтобы у меня такие коллеги... Эй, я сейчас приду, замени меня вот только...
0: И буду продуктивнее.
1: Да, чтобы каждый третий в офисе встал, куда-то вышел, а потом приходил слегка потрепанный.
0: Видимо, есть какие-то чаты, в которые нас с тобой не добавили. Вот что самое интересное. Вот это обиднее всего, что есть чаты без нас.
1: Так, уважаемые коллеги, если вы там что-то творите, пожалуйста, рассчитывайте на нас тоже.
0: Зовите хотя бы, мы с вкусняхами придем.
1: Да, мы классные.
0: Кстати, и вот согласно этой новости, подтвердите в чате мобильного приложения Рекорда, те, кто в офисе работают, действительно ли это так? Может, мы не все знаем? Так мы тему обсуждения завтра сделаем такую?
1: Мы неправильно попросили. Люди, которые работают в офисе, после 12 мы свободны. Приглашайте нас к себе.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Так, один самый горячий факт. Мы говорили про секс на работе, помнишь? Люди действительно
2: это
1: подтверждают.
2: Это новости ты имеешь в виду или какие-то еще были разговоры? Обсуждали там.
1: В новости.
2: Я просто читал договор, там не было такого.
1: В общем, нам действительно пишут, что да, есть такая тема. Реально, и в чате, и не только в чате, но в чате больше всего, потому что у нас там сообщения анонимные. Интересная движуха, конечно.
2: Да почему я работал все время в другом офисе?
1: Вы расстроили Стаса.
2: Там были симпатяшки, я тоже хотел. Вы чего?
1: А тебе что говорили? Стас, сходи в магазин.
2: А я думаю, почему меня так долго не пересаживают? Чтобы я был постоянно вот этот, либо второй, либо первый, а каждый третий, вот повезло.
1: Да, в общем, история подтверждается. Ладно. Действительно, мы были удивлены, если честно. Ну, рассказывайте их в чате мобильного приложения рекламы.
2: Главное, чтобы вам нравилось.
1: Обидели Стаса, ну вот. Так, поехали, ладно, к фактам. Южнокорейцы в среднем на 4 сантиметра выше, чем северокорейцы. Вот такой факт. Вероятная причина – это в недоедании и отсутствии притока населения в Северную Корею извне. Поэтому они становятся ниже.
2: А разве на них не давит культ личности?
1: А, хорош. Шутка-то прекрасная. За такую шутку тебя, знаешь, что в Северной Корее?
2: Не пустят в Северную Корею.
1: Уже все, слетал. Поздравляем. Мы тебе расскажем, что там. Пифагор, автор теоремы Пифагора, той самой, был лидером, оказывается, религиозного культа. И утверждал, что может разговаривать с животными. Он по-серьезному это говорил. Путешествовать во времени и испытывал крайнюю ненависть к бобам. Вот такие три факта про одного человека.
2: Религиозный и не верил в бобы?
1: Не
2: верил. Боба до него нет.
1: Вообще отвратительно.
2: Зато у него штаны во все стороны равны.
1: Хорош. Скрипичный ключ. Знаешь, такой в музыке используется?
2: Да, есть.
1: Это стилизованное изображение вообще буквы G изначальное. На протяжении многих веков люди, переписывающие ноты, меняли форму этой буквы. Каждый писал по-своему, пока она не стала почти неузнаваемой. Тот самый скрипичный ключ, это вот производная от G.
2: Ничего себе. То есть все искали G.
1: И нашли.
2: Так и не нашли.
1: А нашли скрипичный ключ.
0: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Актриса Полина Гофман проводит лето в Риме. Об этом прямо сейчас. 20-летняя актриса Полина Гофман проводит лето в Риме с возлюбленным, 26-летним сыном Игоря Верника, Григорием. В соцсетях девушка показала фото с отдыха. Пара побывала у Колизея, осматривая другие достопримечательности города. О своем романе Гофман и Верник-младший объявили летом прошлого года. Через год в интервью Полина назвала Григория своей первой настоящей любовью. Молодые люди часто появляются вместе на красных дорожках кинопремьер, ездят в совместные путешествия. Стало известно, что Полина вошла в каст нового фильма Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого «Война и мир». Исполнит роль Наташи Ростовой. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет. Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
8: Красота!
9: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы! море.
9: А какой шашлык?
10: Вася, парку поддай.
11: Эх, хорошо.
12: Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.
14: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
15: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
16: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
17: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+. Плюс.

0: Вайбере. Мы неожиданно как будто бы сменили тему обсуждения.
1: Так,
0: прошлой новостью, да. Этот флёр теперь тянется за нами и будет тянуться до конца дня, я так понимаю.
1: Напишите, успели ли вы на выходных отдохнуть?
0: Без коллег, да?
1: Да, непотребств на работе. Может быть, так мы вернемся к теме.
0: Причем странные вопросы к нам прилетают. А медкабинет считается офисным помещением, а склад? Если ты там работаешь, то да.
1: Что же вы творите? Ах вы.
0: Все, к теме. Не ту взяли. Мы поняли, осознали ошибку. Завтра будет та. Где у вас было на работе? Вот же. Так, поехали. Что вы не успели на выходных? Анастасия пишет: доброе утречко, привет. А я вот ничего не успела, так как хорошо погуляла в пятницу. Молодец, Настенька. Зато посмотрела фильм «Холод», расшатав свою нервную систему. Так, и что-то не так. Теперь бодрячком лечу на работу, говорит, на работу. Теперь каждое слово «работа» у меня будет ассоциироваться с чем-то странным.
1: Я думаю, почему девчонки так красятся на работу? Можешь прийти в свободной одежде, сидишь себе.
0: Все. Сейчас начнется опять вот это вот.
1: Не успел.
0: Там Настя посмотрела фильм «Холод».
1: Холод, я не смотрел. А может, ты смотрел, но не знаю.
0: С Холландом?
1: Холод с Холландом? С Хохландом.
0: Сыр еще.
1: Да, конечно.
0: Холод с Хохландом и Холландом.
1: С двумя Холландами, там еще и футболист был.
0: В общем, ну, классно. Все, кто успели погулять, это вот вечная проблема. Мне вот уже 34 года, буду честен, я уже не молод. Я действительно уже такой.
1: Я напомню, Никита сразу хочет стать дедом. То есть пропустить стадию взросления вот этого взрослого импозантного мужчины. Сразу дед. Так.
0: Я считаю, правильно вообще. 34 года, я не молод. Я к чему это? Так. Вот когда потусишь действительно в пятницу, у тебя вылетают два выходных. То ли слишком в молодости я подшатал свое здоровье настолько, что теперь не вывожу одного дня отдыха.
1: Не вывожу-к.
0: Да, жук не вывожу. То ли, я не знаю, как это работает, но вот в моем возрасте, уже не молодом, 34, я напомню, одна веселая пятница минус суббота и воскресенье.
1: Мне кажется, у тебя просто нет мотивации на выходные.
0: Мотивации что?
1: Ну, смотри, ты, допустим, в пятницу потусил, как и многие наши слушатели.
0: Так.
1: Потусили, и они знают, что следующие дни выходные. То есть там нету тоже крутого тусева, какого-то мероприятия, либо дела. Угу. То есть все можно отложить. Ты вспомни, когда ты был не 34-летним вот этим почти дедушкой.
0: Когда был молод, и мне было 33, да.
1: Да, вот это.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия отказалась выплачивать ежегодный взнос в бюджет агентства по ядерной энергии. Согласно распоряжению правительства, более 61 миллиона рублей, предусмотренных на этот платеж, направят на дополнительное финансирование работ по реабилитации территории Таджикистана, пострадавших от деятельности уранодобывающих производств. В России обнаружили новый минерал неизвестной науки. Находку сделали в кировском руднике Хибинского массива, а минерал назвали кольский ашкрафтин. В его составе содержится редкоземельный элемент Итрий. По данным Миноборнауки, стоимость образца достигает 145 долларов за миллиметр. Это превышает цену золота. Беларусь формирует новую 37-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду у границы с Украиной. По словам командующего силами специальных операций, решение принято с учетом опыта современных конфликтов и массового применения беспилотников. Новая бригада будет размещена примерно в 40 километрах от украинской границы. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
3: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
4: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям.

0: бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
1: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли, спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: что же не успели на выходных? Еще обсудим с вами, почитаем ваши сообщения. Руслан пишет: привет с Нижнекамска. С товарищем ездили на рыбалку с ночевкой. Ничего не поймали, зато пенного смузи напились. Ой, говорит.
1: То есть ничего не пропустили, получается?
0: Получается, ездили на рыбалку как надо. Вообще. Все, что планировали, все, видимо, реализовали. Итак, наш слушатель, неизвестный, пишет, не указал фамилию, имя, с детьми погулял вчера. Разведен, жена детей забрала себе. По суду дали энное время посещения. Калифорния, США.
1: Ого, ого! Ничего себе, далековато.
0: Я знал, что тебя удивит Калифорния, США. До этого тебя ничего не удивило.
1: Она меня нисколько удивляла, просто оттуда нам пишет человек.
0: Привет. Так, привет, 4-летний дед, видимо, ко мне. Я считаю, что люди, когда так обращаются, нужно здороваться. Привет, родной, привет.
1: Ну, как, привет.
0: Нет, ну это же, ну, голубчик. Это старый прям дед. А за я с выходные не успел вообще кайфануть, так как работаю без них. 45 на 15. Вот, работал бы ты 45 на 15. Строим высокоскоростную ЖД-дорогу Москва-Санкт-Петербург. Вот у людей смена.
1: Неплохо, спасибо вам, если честно.
0: Мы скоро как прокатимся по ней.
1: Ой.
0: А Алекс Маус пишет: на выходных не успел. Работаю в офисе. Может, успею. Это те, кто с нами как минимум последний час. Я еще и посчитал, говорит, я третий.
1: А как это посчитать?
0: Видимо, мы не все с тобой знаем.
1: И там, хорошо, надо прийти первым в офис. Так. И там, допустим, симпатичная девушка. Надо отсчитать первого мужчину, второго, кто с ней поздоровается, идти здороваться с третьим.
0: Думаете, ты так работаешь?
1: Причем даже, ну, может, не здороваться, пойдем. Угу. Она такая: извини, я до тебя уже видела начальника.
0: Давай пока. Мадам Рики пишет: привет, я не успел сделать полноценную уборку. А надо было перебрать вещи в шкафу и комоде, разобрать балкон от хлама и расставить книги и папки на свежеповешенные полки. Да я бы это, наверное, и за неделю не успел, если бы только этим и занимался. Вот это, ну, планы у людей масштабные на выходные.
1: Как бы и уборка, и ремонт.
0: Это три в одном еще. Конечно же. Друзья, что вы не успели на эти выходные, за те, которые прошли, напишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети. Вы каперы!

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 3 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 32, вечером плюс 20. Ветер восточный до 10 метров в секунду. 4 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 32, вечером плюс 21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exit TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exit Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exit TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, дробь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91.
6: Страчателла, моцарелла, джелато.
7: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
8: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

0: серии.
1: Мы в ближайшие два часа обсуждали, что вы так и не успели за эти выходные. Да, обязательно за следующие можем уложиться. Так, Сергей пишет, на выходных не успел, так это сын у меня не успел насытиться мной, то есть папой, так как я работаю с утра до ночи, только на выходных нормальное время проводил с ним. Такую истерику жене сегодня устроил, когда я на работу уходил, что ого-го, да, время на детей нужно оставлять, конечно же. Так, давайте подведем итоги голосования.
2: Ну-ка, ну-ка.
1: Что ж там мы не успели за эти выходные? Итак, на первом месте у нас вариант это разбогатеть, 47%. Ну, логично, логично.
2: Согласен.
1: Недалеко от него ушел второй вариант, это отдохнуть, 46%. То есть мы и не разбогатели, и не отдохнули. Что-то мы делаем не то. И на третьем месте у нас вариант это домашние дела какие-то не успели сделать. А вот помириться не успели 4%, что самое интересное, ну, немного поссорились, да, если уж в принципе. Mm-hmm. Доделать ремонт 10% так тоже не смогли. Если тебе прям интересно вдаваться в эти подробности.
2: Надо составлять такие вот, как сказать, такой график.
1: Так.
2: И понимать, кому ты пойдешь в гости, с кем ты будешь общаться.
1: Так, а это зачем?
2: Ну, чтобы там тебя ни к чему не привлекли, чтобы понимать, какое настроение у человека, куда он тебя будет склонять. Он говорит, я вот не успел вот это, значит, на следующие выходные он хочет что-то сделать другу, ну, вот свое.
1: В общем, да, сегодня понедельник, поэтому уже заранее можно планировать свои следующие выходные, чтобы обязательно все успеть.
0: Вейкаперы. На рекорде. Новый трек.

0: Игры на рекорде.
1: И у нас ровно 10.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. И мы продолжаем. В этом часе любовный гороскоп, ватафакты. Не пропускайте, будьте с нами. А также напоминаем, что Радио Рекорд объявила лайн-ап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Все, как вы любите. На сцену в VK-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. А от ветеранов сцены до героев новой волны это Кашин, Сейн Райдер, Синхро, Крот, Авинакс, CA2K и Гвоздь. Представляешь, что это наборчик. 31 октября, Москва, VK-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности уже давно вас ждут на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Все на «Рагнарёк». А пока к новостям. Август – самый нетрезвый месяц в году, заявляют наркологи. Не просто исследования, а это доктора, это врачи, это умы. Россияне.
2: Уже эти доктора.
1: Да, россияне, оказывается, чаще выпивают именно в августе. Не только из-за отпусков, как это выяснилось, но из-за желания дожать уходящее лето. Вот как они это объясняют. Да, встречи с друзьями, шашлыки, дача почти всегда сопровождаются алкогольными напитками. Мы против алкогольных напитков, конечно же, в прямом эфире.
2: То есть они усиляют эффект от того, что пытаются влезть в последний вагончик, отдохнуть и такие, нам вот этого не хватало.
1: Да, и мы же обсуждали сегодня, что вы не успели на выходных. Все же заняты какими-то делами, да?
2: Дойти до нормы потребления.
1: Малая часть лишь успела нормально отдохнуть. А сейчас еще и август. Последний день лета 2026 года. Так, конечно же, нужно успеть затусить в августе. Поэтому все и стараются как можно быстрее всех собрать и отдохнуть.
2: Нужен фестиваль. Фестиваль уходящего лета. Ну вот Рагнарёк подходит, можно предфестиваль.
1: В каждом городе, да?
2: Конечно.
1: Где мы все собираемся и еще больше скупаем это все. Да, ты предложил.
2: И почти прощаемся с летом. Разговариваем с летом, как будто оно уже вот-вот уйдет. Ну, то есть ссоримся с ними, да, наоборот, подкатываем.
1: Это интерактивы на мероприятие, которое ты придумал.
2: Это бредятина, Никита.
1: Я так и понял.

0: факты. Ватафакты.
1: Давай, развивай меня.
2: Что тебе?
1: Развивай.
2: Развивай вот тебя.
1: Ватафакты же, да?
2: Флаг.
1: Давай.
2: Ну, про что? Про арбузы, конечно же.
1: Давай.
2: Итак, это одна из версий, но все знают, что арбуз — это ягода. Да. Говорят, что он больше относится к ягодам, хотя фрукты обычно растут на деревьях, а ягоды растут на кустарниках, а арбузы растут в поле, поэтому их больше относят к тыквенным. Mm. То есть туда они идут. Вообще, в целом, различается 1200 сортов арбуза.
1: Ничего себе, желтый, я знаю, есть и красный. Для меня
2: да,
1: все...
2: есть там еще белые, там еще какие-то
1: арбузы. Карликовые разные. Есть
2: ну,
1: какие-то
2: там
1: арбузы.
2: Они отличаются еще не сколько вот цветом, сколько там, знаешь, там вытянутые, не вытянутые. Ну, не только мальчик, девочка, а вот такие всякие разные. По некоторым оценкам, их арбузы даже больше причисляют к его родственникам. Это огурцы, кабачки и дынька.
1: Ой, как, да? Все остальное забирают, а кабачки всегда переходят из рук в руки, да?
2: Кабачки.
1: Всем повезло, кроме кабачков.
2: Да, ну, в общем, короче, еще не все определились с тем, что это ягода или не ягода.
1: Ну, еще вот, реально вот мнения так. Нет точно.
2: Ну, в основном, говорят, ягода. Ну, тоже, видишь, какие-то ученые говорят, типа, нет, это тыквенная какая-то штука. Ему пошел отсюда и забери вот то, что принес с собой. Он такой, я ученый! Не знаю, вот, самый дорогой арбуз стоил... $2500. Он был продан на аукционе в Японии. Плод весил 11 килограмм и относился к сорту Денсуке. Это арбуз, имеющий темную оболочку, темную кожуру, почти черную.
1: Взял Дэна, оскорбил.
2: Ну там Дэн сам виноват, что он ходил своими бидончиками. Там это. Так вот, арбуз стоил... 350 тысяч йен, это 2500 долларов, или 157 тысяч рублей.
1: Сорт за арбуз?
2: Очень... А, да.
1: 157 тысяч рублей.
2: Объясню, почему.
1: За...
2: Это очень редкий сорт, их выращивают около 10 плодов всего за год.
1: И до сих пор так происходит?
2: Денсуки. Да. Ну, видимо, очень сложно, в каких-то сложных условиях он выращивается. Там определенная температура, вот такая. И вот выращивают его в Японии.
1: А на вкус?
2: Говорят, сладкий.
1: Очень
2: не, говорят,
1: сладкий, да?
2: Ты говоришь, прожуй сначала, потом говори.
1: Не, ну про арбузы интересно, Дэнов больше не оскорбляют.
2: Хорошо.
0: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Актриса Полина Гофман проводит лето в Риме. Об этом прямо сейчас. 20-летняя актриса Полина Гофман проводит лето в Риме с возлюбленным, 26-летним сыном Игоря Верника, Григорием. В соцсетях девушка показала фото с отдыха. Пара побывала у Колизея, осматривая другие достопримечательности города. О своем романе Гофман и Верник-младший объявили летом прошлого года. Через год в интервью Полина назвала Григория своей первой настоящей любовью. Молодые люди часто появляются вместе на красных дорожках кинопремьер, ездят в совместные путешествия. Стало известно, что Полина вошла в каст нового фильма Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого «Война и мир». Исполнит роль Наташи Ростовой. На этом все. Услышимся.
0: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет. Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк». Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99 400 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупим.

0: Стрелка.ру.
1: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
2: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. Плюс 7-865. 2-34-90-94.
4: Саваде ха, Йинде.
5: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
6: Автомобили BLG у официального дилера «Артекс Групп». «Артекс Групп». Старомариевское шоссе, 42. 8-86-52-978-108.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Как вас зовут?
9: Олеся Зотина.
8: Чем вы собираетесь заняться?
9: Дизайном интерьеров.
8: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
9: Зачем столько?
8: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
9: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
10: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: новые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 3 августа прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам стоит познакомить вашего любимого человека с чем-то очень важным для вас.
1: Тельцы, если вы надумали твердо прожить с вашим любимым человеком долгую счастливую жизнь и умереть через 100 лет в один день, именно сегодня подходящий день для того, чтобы на это намекнуть.
2: Близнецы, сегодня звезды рекомендуют вам посмотреть вместе какой-нибудь фильм.
1: Раки, вас же в этот день могут заподозрить в измене.
2: Львы, сегодня вы почувствуете себя довольно-таки одиноким, даже в объятиях любимого человека.
1: Девы, сегодня ваш любимый человек будет несколько апатичен и равнодушен ко всему происходящему.
2: Весы, что бы ни произошло в вашей личной жизни сегодня, постарайтесь найти в этом что-нибудь хорошее.
1: Скорпионы, сегодня вашей второй половинке очень понадобится ваша эмоциональная поддержка.
2: Стрельцы, сегодня вам стоит быть с вашим любимым человеком искренним.
1: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет сложно сосредоточиться на том, чтобы вы ему говорите и понять, что вы от него хотите.
2: Водолеи, сегодня вам стоит вспомнить своих бывших друзей или любимых людей и позвонить ему, назначить встречу.
1: Рыбы, сегодня стоит вашей второй половинке говорить обо всем, что вас тревожит или радует, честно и без утайки. Любите друг друга, друзья.
0: Вы каперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп опубликовал изображение карты Венесуэлы в цветах американского флага с подписью «51 штат». Ранее СМИ сообщали, что президент США всерьез рассматривает возможность присоединения Венесуэлы, объясняя это ее крупными запасами нефти. В России растет число подростков, увлекающихся азартными схемами с лутбоксами и продажей игровых предметов, сообщили СМИ. По словам психологов, механика открытия кейсов напоминает казино и может сформировать игровую зависимость. Одним из первых признаков проблемы специалисты называют пропажу денег из дома. Стоимость лечения игровой зависимости может достигать 900 тысяч рублей за курс. УЕФА намерен добиваться отставки президента ФИФА Инфантино, если тот не покинет пост добровольно, сообщили СМИ. По данным источников, все 55 национальных ассоциаций УЕФА готовы проголосовать против главы ФИФА. Конфликт возник после идеи Инфантино передать права на проведение чемпионата мира, которую позже отозвали. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Сан-Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Сан-Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С рекордом на
5: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров. Yeah.

0: Новые кадры на рекорде. Горячие новости.
1: Любишь по интернету?
2: Ну, пусть будет, люблю.
1: А начало в голове было сложено идеально.
2: Интересно, да?
1: Любишь позалипать в видосики?
2: Да.
1: Когда уходишь в очень самую маленькую комнатку в своей квартире.
2: Ну, она не такая уж и маленькая, но...
1: Самую маленькую.
2: Ну, да. Да,
1: где
2: да.
1: Есть душ.
2: Да, что мы спорим, да.
1: Да, да. В общем, россиянка едва не погибла вообще после долгого просмотра маленьких видосов на том самом...
2: Белом троне.
1: Белом троне, да. Девушка настолько засиделась с телефоном, я думал, это нереально, но это произошло, что пережала вены на ногах, из-за чего образовался тромб вообще. Заметив сильно вздувшиеся вены, заметив, представляете, не ощутив, а заметив, как она сама утверждает в видосе, в котором рассказывает, она отправила фото в чат GPT. Подумал?
2: Так.
1: Ни доктор, никто. Чат GPT. И нейросеть посоветовала немедленно вызвать скорую. Хорошо, что хоть у нейросети было...
2: Хватило мозгов.
1: Хоть и искусственный, но интеллект, да, здесь подтянулся. В итоге ее госпитализировали. Впереди долгое лечение. Поэтому...
2: То есть там из вен на ногах появилось слово «встань».
1: Как? Как можно было столько времени провести на унитазе, я прошу прощения, чтобы у тебя просто атрофировались практически ноги?
2: Вокзальные чебуреки.
1: Да нет, и то...
2: Я серьезно говорю, там все что угодно может быть.
1: Она засмотрелась видос...
2: Суши на дом.
1: Да это видосы все.
2: Вот это вот «Попью дождя».
1: Конечно, на девушку все угорают. Когда она запостила видос с тем, что с ней произошло. Запостила видос. Но это уже после доктора, естественно. Да. Все начали смеяться. Но что-то мне уже не смешно.
2: Слушай,
1: на этой планете.
2: Неестественное положение тела, естественно, она еще неизвестно, как сидела там.
1: Да понятно, как она сидела-то.
2: Да не, она слушай, она могла сидеть развалившись.
1: Так.
2: Она могла сидеть скукожившись
1: так,
2: как-то.
1: Может как быть, в деревенском.
2: Может быть, она маленькая, ее как-то нагнула. Плюс очень вредно, наверное, сидеть. Почему врачи не советуют очень долго сидеть, в принципе, с видосами, без видосов, на этом самом белом троне?
1: Да.
2: Ну вот, видимо, из-за этой выемки, да, весь организм стремится туда. Короче, это очень пагубно для... Гравитация делает
1: все. Да, мы понимаем все это. Мы не понимаем другого. Как можно было засмотреться видосами?
2: О, это давняя история.
1: Я бы захотел, наверное, с таком количестве видосов не пересмотреть. Весь интернет надо было листать.
2: Вполне возможно, были очень страшные видосы, вставать был не вариант.
1: Угу.
2: Либо этот цикл, из-за которого ты приходишь в это место, повторился дважды, пока она там была.
1: В общем, не совершайте ошибок этой девушки. Ходите без телефона просто.
2: Да, делайте на кровати.
0: Вейкаперы на рекорд.

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 3 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 32, вечером плюс 20. Ветер восточный до 10 метров в секунду. 4 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 32, вечером плюс 21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, парку поддай!
10: Хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
13: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8-962-017-23-26.
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
15: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Представляешь, парня в Аргентине избили.
1: Парня в Аргентине избили?
0: Знаешь, за что?
1: За то, что он делал жесткие подкаты в футболе?
0: Нет. Он пришел на фильм «Человек-паук».
1: Так.
0: Новый, который стартовал вот.
1: Ага.
0: Вот-вот, премьера. Не у нас.
1: В костюме доктора Октавиуса?
0: Нет, он пришел с подругой, и оказывается, он уже смотрел этот фильм. Он пришел второй раз и начал подруге рассказывать, что будет дальше.
1: Она его избила?
0: Нет, избили его люди, которые сидели вокруг него и слышали,
1: да,
0: про эти спойлеры. За спойлеры он таких отхватил люлей?
1: Ненавижу таких.
0: Ну, в кинотеатре-то действительно, зачем рассказывать? Люди пришли удивиться, посмотреть.
1: Выпендриваться еще.
0: А он говорит, сейчас появится тот-то, а сейчас будет вот это.
1: Ах ты дрянь!
0: Ну, в общем, никто не осудил толпу, если честно.
1: Так,
0: в комментариях.
1: Ну, избивать, ну, сильно, наверное, не надо было, но леща 2-3 надо было зарядить.
0: Ну, там так и произошло.
1: Ну, тогда он просто достоин этого.
0: Просто каждый решил дать леща. Кинотеатр был, наверное, человек 100, и каждый решил, что он вправе.
1: Они коллективно выбрали одного с самой большой ладошкой. Говорят, ты. Ты достоин, ты избранный.
0: Мне кажется, самое прикольное, что леща давали даже те, кто не слышал то, что он говорил.
1: Да.
0: Просто, о, бьют человека, пойду тоже.
1: Не, они выяснили за что. Хотя это аргентинцы, скорее всего, там его еще избили даже те, кто были в другом зале и тоже видели.
0: В общем, с парнем все в порядке. Кому интересно за его здоровье, просто теперь ходит с красным лицом.
1: Слушай, ну я вот таких людей, я один раз сидел в кинотеатре, там тоже был фильм по Марвел, и рядом сидел парень. И рассказывал девушке, ну, не то, что происходило в фильме, а объяснял ей, ну, там, сопутствующие фильмы. Знаешь, типа, делал пояснительные записки.
0: Такой, типа, шарит, типа,
1: да,
0: знает.
1: Да, и в определенный момент он выбесил, знаешь, чем?
0: Чем?
1: Что, во-первых, он делал это громко, а во-вторых, говорил неправильно. Вот серьезно. И я вот, я с краем уха слышал, он говорит, да, это вот он появится, он на самом деле носит железный костюм. А ты такой думаешь, ну, что за бред ты несешь? Ну какой? Это было в другом комиксе, это раз. И во-вторых, вообще в другой вселенной. Я ему помню, что я ему пшикнул.
0: Ну смотри, ты бился за правду в тот момент, а он бился за интересную ночь. Вот в чем ваша разница была.
1: Хочешь интересную ночь? Посмотри фильмы, помучайся, как я.
0: Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро понедельника. Завтра с вами услышимся. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
1: Всем отличного начала недели. Пока! Вейкаперы на рекорде.

силы. Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.

0: Radio.
1: Йоу, первое танцевальное на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие 3 часа в этот понедельник, чтобы разогреть вас свежей танцевальной музыкой, конечно же, ну и чтобы вы ногой топали нам в такт. Ребят, к новостям. Там, оказывается, в Китае уже открылась ИИ-биржа, где люди торгуют своими лицами. То есть это прямая отсылка к тому, что можно торгануть лицом. Оказывается, это все происходит для того, чтобы искусственный интеллект обучался и мог использовать эти лица в рекламе, где-то в социальных сетях, даже на телевидении, в общем, лепят из этих лиц какие-то продукты, даже фильмы иногда. И, естественно, китайцы вообще не против. И самое дорогое лицо, которое торговалось на этой бирже, стоило $700 на данный момент. Ну, естественно, это бессрочно. Один раз получил, все. Ну, вроде говорят, как есть и подписка какая-то, когда твое лицо используют, то ты к тебе переводит какие-то отчисления в этот же момент. Интересно, то ли будущее, то ли лишь бы на завод ребятам не идти, не работать как-то, но интересно. Интересно, по крайней мере, вот оно уже будущее наступило. Друзья, как вы общаетесь с искусственным интеллектом? Пользуетесь ли им вообще? Напишите в чат мобильного приложения Рекорда или да ну его. Интересно будет почитать ваше сообщение, а расскажу пока о треках в этом части. Там Бауса, Магнетик.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Актриса Полина Гухман проводит лето в Риме. Об этом прямо сейчас. 20-летняя актриса Полина Гухман проводит лето в Риме с возлюбленным, 26-летним сыном Игоря Верника, Григорием. В соцсетях девушка показала фото с отдыха. Пара побывала у Колизея, осматривая другие достопримечательности города. О своем романе Гухман и Верник-младший объявили летом прошлого года. Через год в интервью Полина назвала Григория своей первой настоящей любовью. Молодые люди часто появляются вместе на красных дорожках кинопремьер, ездят совместные путешествия. Стало известно, что Полина вошла в каст нового фильма Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого «Война и мир». Исполнит роль Наташи Ростовой. На этом все. Услышимся.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
9: Страчателла, моцарелла, джелато.
10: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
11: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
12: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
13: Артекс Групп.
12: Старомаревское шоссе, 42. 8-86-52-978-108.
14: Белджи. Надежность в движении.
15: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.

0: Рекорд. Новости.
1: Суд в Москве решил, что изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, не являются результатом творчества. Автор требовал компенсацию за использование работ, созданных нейросетью, но суд указал, что его вклад ограничился формулировкой команд для искусственного интеллекта и не является самостоятельным творческим процессом. Минпросвещение направило российским школам шаблоны для внеурочных курсов. В рекомендуемый перечень входят такие курсы, как

0: разговоры о важном, «Россия. Мои горизонты», «Орлята России», военные учебные сборы или начальная военная подготовка и другие. Инфантино рассчитывал зарабатывать 30 миллионов евро в год с проекта. Зарплата главы ФИФА выросла бы в 10 раз, сообщает The Times. Проект о продаже части коммерческих прав федерации частным инвесторам свернули после того, как УЕФА объявил о бойкоте. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

0: о погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Адварис». 3 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 32, вечером плюс 20. Ветер восточный до 10 метров в секунду. 4 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 32, вечером плюс 21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Это лето будет жарким.
6: Это лето будет ярким.
4: Сливочным, приятным.
7: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
4: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
11: Реклама не хэта. ООО «Каркоби». УГН 128-770-0660-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
12: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
13: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
12: Дим, отвези меня сюда.
14: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
15: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

Йо, первое танцевальное, на связи я, Никит Бурягин, здесь с вами на ближайшие два часа, это уж точно, ну и слово нишевый может стать словом года уже сейчас, представляете, только уже август, третий месяц лета, а мы уже как будто бы подводим итоги. Что началось в СМИ? Оказывается, раньше это слово чаще использовали в маркетинге, сейчас его все чаще применяют в самых разных сферах, от блогеров различных мы можем это наблюдать, при этом популярность слова стремительно растет. Если в 2019-м, а с того времени все пошло, оно встречало в СМИ около 31 тысячи раз, то только за первое полугодие 2026 года уже более 60 тысяч раз. Все говорят нишевый, нишевый, нишевый, нишевый. Как одобрение, естественно. Вот нишевый — это слушать Радио Рекорд. Друзья, давайте ваше слово полугодие вот так вот обозначим. Не года, а слово полугодие. Напишем в чат мобильного приложения Рекорд. Соберем тоже некую статистику. Может быть, оно одинаковое в большинстве своем у наших слушателей Радио Рекорд. Жду ваших сообщений, а пока трек в этом часе. Афроджек, Лаян.

0: мобильном приложении «Рекорда».
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Актриса Полина Гуфман проводит лето в Риме. Об этом прямо сейчас. 20-летняя актриса Полина Гуфман проводит лето в Риме с возлюбленным, 26-летним сыном Игоря Верника, Григорием. В соцсетях девушка показала фото с отдыха. Пара побывала у Колизея, осматривая другие достопримечательности города. О своем романе Гуфман и Верник-младший объявили летом прошлого года. Через год в интервью Полина назвала Григория своей первой настоящей любовью. Молодые люди часто появляются вместе на красных дорожках кинопремьер, ездят совместные путешествия. Стало известно, что Полина вошла в каст нового фильма Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого «Война и мир». Исполнит роль Наташи Ростовой. На этом все. Услышимся.
1: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Красота!
7: Какой воздух!
8: Смотрите, какие горы!
9: А какой шашлык!
10: Вася, в парку поддай!
11: Эх, хорошо!
12: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
14: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционер и климат-став не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. Климат-став. Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-00-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
15: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
16: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.

0: Рекорд. Новости.
1: Пентагон планирует отказаться от руководящей роли в группе содействия Украине. Как передает ТАСС, управление структурой может перейти к другой стране НАТО, при этом сотрудничество с Киевом продолжится. В Украине опасаются, что смена руководства может замедлить поставки оружия. Самозанятые в России с 1 августа могут выходить на оплачиваемые больничные. Такая возможность стала доступна тем, кто присоединился к эксперименту по добровольному соцстрахованию. Московские школьники завоевали 3 бронзовые медали на Международной олимпиаде по лингвистике в Румынии. В соревнованиях приняли участие 46 стран, в том числе США, Германия и Израиль, рассказали в Департаменте образования и науки. Всего Россию представляли 4 школьника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: о погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Адварис». 3 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 32, вечером плюс 20. Ветер восточный до 10 метров в секунду. 4 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 32, вечером плюс 21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
9: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход, 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.
12: Автомобили Белджи у официального дилера Artex Group.
13: Artex Group.
12: Старомаревское шоссе, 42, 8 86 52 978 108.
14: Белджи. Надежность в движении.
15: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
16: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход, 57/1, и Кулакова, 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
17: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
18: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
19: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
20: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
21: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

0: Йоу, первая танцевальная на связи. Я все еще с вами, Никита Бурягин, и буду в ближайший час, так это точно, чтобы рассказать вам самое интересное, что творится в мире. Иногда это дичь. Например, бывший заставил девушку вернуть все подарки. Но есть один нюанс. Пост завирусился в сети у девушки, выдумала она его или нет, неизвестно пока что. Любят в последнее время все блогеры и не блогеры попридумывают разные истории в сети, поэтому будьте внимательны. В общем, за все время он подарил ей только клавиатуру и дезодорант, как это выяснилось, и заявила сама девушка. Он объявился у ее дверей и потребовал дезодорант обратно. Девушка сказала: я же уже использовала половину этого спрея. Он говорит: ничего страшного, давай-ка возвращай клавиатуру тоже. Вот, девушка, естественно, все отдала. В общем, вроде как разошлись мирно. Он еще и обозвал ее тем самым некрасивым словом «тарелочница», говорит, ты. Хотя девушка не понимает, при чем же здесь оскорбление в ее адрес, если она даже все отдала. Ну, история странная, конечно. Если верить в нее, то, конечно, парень перебрал, видимо, где-то, потом пришел требовать все обратно. Если выдумка, то, ну, очень гениальная. Друзья, напишите, что забирали у вас бывшие, когда уходили. Забирали, возможно, все, что угодно, только сердце не трогали. Чат мобильного приложения Рекорда. И я, ждем ваших сообщений. А пока расскажу о треках в этом часе. Там Кайго, Take Me Back. Диджей Гоя в этом часе, Ми Чико. Fast Boy, This Feeling. Тиесто и Оливия Себастьянелли, Don't Lose Your Head. Начнем с Хюгеля и трека Moving to the Sun в рекорд-миксе. И вы слушаете.
1: Дэнс лето
2: на рекорде.

0: треки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Актриса Полина Гофман проводит лето в Риме. Об этом прямо сейчас. 20-летняя актриса Полина Гофман проводит лето в Риме с возлюбленным, 26-летним сыном Игоря Верника, Григорием. В соцсетях девушка показала фото с отдыха. Пара побывала у Колизея, осматривая другие достопримечательности города. О своем романе Гофман и Верник-младший объявили летом прошлого года. Через год в интервью Полина назвала Григория своей первой настоящей любовью. Молодые люди часто появляются вместе на красных дорожках кинопремьер, ездят совместные путешествия. Стало известно, что Полина вошла в каст нового фильма Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого «Война и мир». Исполнит роль Наташи Ростовой. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exit TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exit Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exit TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А «Соуис» – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 26 года выгода на «Соуис С06» до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. «Соуис. Живи легко».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
11: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
12: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.

0: Рекорд. Новости.
1: МИД России опроверг распространявшиеся в соцсетях слухи о том, что в МФЦ нельзя будет получить загранпаспорт. Эксперты разъяснили, что обновления коснулись только тех граждан, которые направляются в служебную командировку за рубеж, отзарегистрированные в МИД организации и через нее обращаются за услугой в министерство. С сентября в России обновятся правила перевозки животных и багажа в такси и другом автотранспорте. В машинах можно будет перевозить собак в намордниках и на поводках, мелких животных в контейнерах. А требования к ручной клади смогут устанавливать таксопарки. Кресла-коляски для пассажиров с инвалидностью будут перевозить бесплатно. Новогодние праздники в 2027 году будут короче предыдущих, выяснил ТАСС, изучив производственный календарь. Они начнутся 31 декабря 2026 года и продлятся до 10 января 2027. Год назад каникулы проходили с 31 декабря по 11 января. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Эванекс, Крот, Сей Тукей и Гвоздь. 31 октября, Москва, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход, заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 3 августа в Ставрополе ясно. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 32, вечером плюс 20. Ветер восточный до 10 метров в секунду. 4 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 32, вечером плюс 21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exit TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exit Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exit TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Как вас зовут?
6: Олеся Зотина.
5: Чем вы собираетесь заняться?
6: Дизайном интерьеров.
5: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
6: Зачем столько?
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
6: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
7: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
8: Автомобили Белджи у официального дилера «Артекс Групп».
9: «Артекс Групп».
8: Старомаревское шоссе, 42. 886-52-978-108.
10: Белджи. Надежность в движении.
11: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
13: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
12: Дим, отвези меня сюда.
14: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
15: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
16: Страчателла, моцарелла, джелато.
17: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
18: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
19: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
20: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
21: Реклама не оферта. ООО «Каркоби». УГРН 128-770-26-30-31. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на fresh.ru в салонах 16+.
22: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
23: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, все, конечно, с понедельником, знаете, вот я сейчас ехала на работу, и мысль была лишь одна, что два выходных дня, суббота, воскресенье, как-то несерьезно, как-то мало, все-таки какие у нас магические числа, да, это 3, 5, 7, ну вот хотя бы 3 дня выходных, мне кажется, вот нормы, и все со мной согласятся, ну, 2 ни туда, ни сюда, так, ладно, друзья, давайте к делу, 2 часа дня, все обедают, ну, значит, еду будем обсуждать, сегодня день арбуза, ребят, сегодня день арбуза, сезонный праздник отмечается. Вот пишите в мобильном приложении Радио Рекорд, кто уже успел вкусить этот плод абсолютно незапретный. Что касается цен на килограмм арбуза, у нас в среднем по Петербургу это 90 рублей. 90-95, вот так, как в целом по стране. Цифры тоже пишите в мобильное приложение Радио Рекорд. Буду знать, я пока еще арбуз не пробовала. Хочу ли? Очень сильно. Алок в этом часе и новинка «Everything's fine».

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Актриса Полина Гохман проводит лето в Риме. Об этом прямо сейчас. 20-летняя актриса Полина Гохман проводит лето в Риме с возлюбленным, 26-летним сыном Игоря Верника, Григорием. В соцсетях девушка показала фото с отдыха. Пара побывала у Колизея, осматривая другие достопримечательности города. О своем романе Гохман и Верник-младший объявили летом прошлого года. Через год в интервью Полина назвала Григория своей первой настоящей любовью. Молодые люди часто появляются вместе на красных дорожках кинопремьер, ездят в совместные путешествия. Стало известно, что Полина вошла в каст нового фильма Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого «Война и мир». Исполнит роль Наташи Ростовой. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Красота!
6: Какой воздух!
7: Смотрите, какие горы!
8: А какой шашлык!
9: Вася, парку поддай!
10: Эх, хорошо.
11: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
12: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя 3 китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
13: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8-865-2-25-73-55.
14: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
15: Автомобили Белджи у официального дилера Artex Group. Artex Group. Старомаревское шоссе 42, 886-52-978-108.
16: Белджи. Надежность в движении.
17: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Рекорд. Новости. Рекорд. Новости.
1: Операторы связи начали блокировать звонки юрлиц без

0: часто маскируются под легальный бизнес. Росавиация выдала первый в России сертификат на коммерческие перевозки на аэростате. Специалисты западно-сибирского МТУ Росавиации подтвердили соответствие заявителя требованиям федеральных авиационных правил. Право на ежегодную семейную выплату сохраняется, если россиянин сменил место работы, сообщает Минтруд. Уточняется, что для получения выплаты есть определенные условия. Человек в прошлом году должен был получать доход от трудовой деятельности, с которого уплачивался НДФЛ. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Аниме» с «Радио Рекорд». «Аниме». В течение этой недели ловите треки «Аниме» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Аниме» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме» с «Рекордом» на
0: «Аниме». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
3: Dance лето
4: на рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Какой вы персонаж из какого фильма, мультфильма? Я понял, Стас, кто я. Так. Я Эй Арнольд.
2: Эй Арнольд.
1: Да, вот та луковая голова. Знаешь почему?
2: Так.
1: Потому что у меня тоже есть черный товарищ.
2: Так, все верно.
1: И Хельга Потаки улетела в отпуск. Поэтому...
2: Так, осталось Филу сообщить, что он черный.
1: Я не про него.
2: А кто? Паша?
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. О погоде.
3: Партнер выпуска — компания «Адварис». 3 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 32, вечером плюс 20. Ветер восточный до 10 метров в секунду. 4 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 32, вечером плюс 21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
0: О погоде.
4: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: И куда поедем этим летом?
7: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 2026 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
9: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А «Соуис» – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на «Соуис С06» до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. «Соуис» – живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
12: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
13: Страчателла, моцарелла, джелато.
14: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме «Лукман» в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт – мороженое джелато. Буйволиная ферма «Лукман». Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

Record. Dance Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новости красоты. Но мы же тут все про красоту, а как иначе? Никак. Россиянки тратят на маникюр минимум 30 тысяч рублей в год. Получается, более 50% девушек российских делают ноготочки, ну вот, раз в месяц. Некоторые чаще, чем раз в месяц. Итого, сколько у нас это получается? Ну, где-то 30-50 тысяч рублей штук. Выкидываем в год. Вот так вот девушки за собой следят. Знаете, сейчас провела небольшой опросик среди коллег. Итак, ну, юноши, знаете, там все подешевле. Сообщили, что где-то в среднем 700 рублей, это гель для душа плюс шампунь. Редактор эфира сказал, что 3-4 рубля стоит у нас мыло хозяйственное, да, плюс бритвенный станок, набор кассет, ну сколько, ну ладно, окей, округляем до 2000 рублей. Уход за собой, музрец сказал, я никуда не ухожу. Ну, в общем, вот так, ребят, заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд, пишите, сколько у вас-то на красоту уходит в месяц, давайте считать вместе. Класс в этом часе и Wicked Game. Впереди Бауса и Магнетик.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Актриса Полина Гофман проводит лето в Риме. Об этом прямо сейчас. 20-летняя актриса Полина Гофман проводит лето в Риме с возлюбленным, 26-летним сыном Игоря Верника, Григорием. В соцсетях девушка показала фото с отдыха. Пара побывала у Колизея, осматривая другие достопримечательности города. О своем романе Гофман и Верник-младший объявили летом прошлого года. Через год в интервью Полина назвала Григория своей первой настоящей любовью. Молодые люди часто появляются вместе на красных дорожках кинопремьер, ездят в совместные путешествия. Стало известно, что Полина вошла в каст нового фильма Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого «Война и мир». Исполнит роль Наташи Ростовой. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
2: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204, и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АОТ «Банк».
8: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 26 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б, и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
10: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
11: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
13: Артекс Групп.
12: Старомаревское шоссе, 42. 8-86-52-978-108.
14: Белджи. Надежность в движении.
15: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть.
13: Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
15: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.

0: труднее находить новые цели для санкций против России, сообщают европейские газеты. Евросоюз уже близок к тому, чтобы достичь своего пика санкций, то есть момента, когда правительство начинает отдавать приоритет собственным экономическим интересам, а не введению новых ограничений против России. 21-й пакет санкций стал тому примером. Его удалось согласовать лишь после того, как были учтены требования ряда государств. В МВД рассказали, что россиянам не стоит публиковать в соцсетях информацию о месте учебы, работы и проживания, а также сведения о семье и близких. Кроме того, в ведомстве советуют не отвечать на вопросы личного характера, если они поступают от незнакомцев, и ограничить доступ к своему профилю. Первый серийный полностью импортозамещенный МС-21 впервые поднялся в небо. Это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, вместимость от 163 до 211 пассажиров. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно. Без лишних грамм. Боли спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Адварис». 3 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 32, вечером плюс 20. Ветер восточный до 10 метров в секунду. 4 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 32, вечером плюс 21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между...

0: просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exit-центр Дварис объявляет финальную распродажу на последние Exit TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
5: И куда поедем этим летом?
6: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
7: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
8: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
7: Дим, отвези меня сюда.
9: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: Как вас зовут?
13: Олеся Зотина.
12: Чем вы собираетесь заняться?
13: Дизайном интерьеров.
12: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
13: Зачем столько?
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
14: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

0: Всем привет, это Радио Рекорд, а меня зовут Кристина, Давайте про имена поговорим, есть необычная тенденция. Москвичи массово называют детей в честь древнегреческих богов после выхода Одиссеи, конечно. В ЗАГСах уже зафиксировали, считаем, 81 Афину и двоих Одиссеев. В списке новорожденных также значится у нас Дионис, Аид, Афродита, Гера, Зевс, Посейдон, Геракл, Прометей, ну и непременно Артемида. Вот так вот, понимаете? Друзья, вы знаете, я хочу спросить, а вот все, кого зовут, ну, допустим, скажем так, относительно, да, привычными именами. Саши, Марины, Ольги, Светланы. Вернее, все, кто называют так своих детей. Вот расскажите, а чем вы руководствуетесь? Ну, здесь, ладно, люди кино посмотрели. А вот вы назвали вот ребенка там Машкой и Сашкой. Почему? Почему выбрали именно это имя? Расскажите нам всем. В мобильном приложении Радио Рекорд там есть чат. Вот туда и пишите, я почитаю. Пенни Бенасси в этом часе. Every single day. А еще впереди Армин ван Бюрен и Here in My Arms. И, конечно, Мартин Гаррикс и Repeat It. А еще Карлита и Манхэттен. Уже сейчас Хьюгла и Moving to the Sun, и все это рекорд Dance Letter.
1: Dance Letter.
2: На рекорде.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения «Рекорда» и прими участие в розыгрыше поездки на

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой вопрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Куда спустили директиву, следуйте. Ваше дело ваше.
4: Пусть мне прямо сейчас держится.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
5: Новости на Радио Рекорд.
6: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Актриса Полина Гухман проводит лето в Риме. Об этом прямо сейчас. 20-летняя актриса Полина Гухман проводит лето в Риме с возлюбленным, 26-летним сыном Игоря Верника, Григорием. В соцсетях девушка показала фото с отдыха. Пара побывала у Колизея, осматривая другие достопримечательности города. О своем романе Гухман и Верник-младший объявили летом прошлого года. Через год в интервью Полина назвала Григория своей первой настоящей любовью. Молодые люди часто появляются вместе на красных дорожках кинопремьер, ездят совместные путешествия. Стало известно, что Полина вошла в каст нового фильма Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого «Война и мир». Исполнит роль Наташи Ростовой. На этом все. Услышимся.
7: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригород. 8-962-017-23-26.
10: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
11: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
12: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп. Артекс Групп. Старомариевское шоссе 42 886-52-978-108.
13: Белджи. Надежность в движении.
14: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.

0: Рекорд. Новости.
1: США планируют попытаться возобновить переговоры между Россией и Украиной в ближайшие недели, заявил Рубио в эфире Fox News. При этом он отметил, что у обеих сторон есть достаточно четкие красные линии, мешающие достижению соглашения. Ранее Трамп

0: регионов по качеству дорог. В конце списка оказались Кировская, Волгоградская и Архангельская области. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Эванекс, Крот, Сей Тукей и Гвоздь. 31 октября, Москва, ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Аниме» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Аниме» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Аниме» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме» с «Рекордом» на
0: «Аниме». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Monarch со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами в шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Адварис». 3 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 32, вечером плюс 20. Ветер восточный до 10 метров в секунду. 4 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 32, вечером плюс 21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estelle MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь. Октябрьская, 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-Банк».
9: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
10: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовых коммуникаций 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LFS-77.
11: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
12: Это лето будет жарким.
13: Это лето будет ярким.
14: Сливочным, приятным.
15: Вкусным, ароматным. То, что нужно летом и тебе, и мне. Настоящее крем-брюле.
14: Пломбир, крем-брюле из натурального молока. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
16: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
17: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
18: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
19: Реклама не хата. ООО «Каркоби». Оберн 128-770-26-50-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
20: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь, Южный обход, 57/1. Телефон 8-865-225-73-55.
21: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Альянс на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.

0: Radio.
1: Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Сегодня очень такой интересный праздник, оказывается. Кто не знал, рассказываю. Сегодня день поцелуев с зеркалом. Не друг с другом, не с любимыми, а именно с зеркалом. С другой стороны, мне кажется, в зеркале многие из вас увидят любимого. Так, друзья, давайте-ка перекличка нарциссов. У нас мобильное приложение Радио Рекорд, чат, всем добро пожаловать. Пишите, а вот какие черты вы в себе особенно любите? За что вы себя любите, проще говоря? Пишите, а я почитаю. Афроджек в этом часе. See you, Elaine.

отмена Армин Ван Бюрен и Like a Child. Ну и, конечно, Solova.obla.com.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Актриса Полина Гофман проводит лето в Риме. Об этом прямо сейчас. 20-летняя актриса Полина Гофман проводит лето в Риме с возлюбленным, 26-летним сыном Игоря Верника, Григорием. В соцсетях девушка показала фото с отдыха. Пара побывала у Колизея, осматривая другие достопримечательности города. О своем романе Гофман и Верник-младший объявили летом прошлого года. Через год в интервью Полина назвала Григория своей первой настоящей любовью. Молодые люди часто появляются вместе на красных дорожках кинопремьер, ездят в совместные путешествия. Стало известно, что Полина вошла в каст нового фильма Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого «Война и мир». Исполнит роль Наташи Ростовой. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exit TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exit Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exit TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Как вас зовут?
6: Олеся Зотина.
5: Чем вы собираетесь заняться?
6: Дизайном интерьеров.
5: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
6: Зачем столько?
5: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
6: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
7: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
8: Страчателла, моцарелла, джелато.
9: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
13: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
16: Артекс Групп.
15: Старомаревское шоссе 42. 8-86-52-978-108.
17: Белджи. Надежность в движении.
16: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Рекорд. Новости.
1: Суд в Москве решил, что изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта, не являются результатом творчества. Автор требовал компенсацию за использование работ, созданных нейросетью, но суд указал, что его вклад ограничился формулировкой команд для искусственного интеллекта и не является самостоятельным творческим процессом. Минпросвещение направило российским школам шаблоны для внеурочных курсов. В рекомендуемый перечень входят такие курсы, как «Разговоры о важном», «Россия. Мои горизонты», «Орлята России», «Военные учебные сборы» или «Начальная военная подготовка» и другие. Инфантино рассчитывал зарабатывать 30 миллионов евро в год с проекта. Зарплата главы FIFA выросла бы в 10 раз, сообщает The Times. Проект о продаже части коммерческих прав федерации частным инвесторам свернули после того, как UEFA объявил о бойкоте. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное время.
3: И когда я получу? Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют.

0: камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
2: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
1: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
7: в ленте.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Дэнс лето
10: на рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Какой вы персонаж из какого фильма, мультфильма? Я понял, Стас, кто я. Эй, Арнольд.
2: Эй, Арнольд.
1: Да, вот та луковая голова. Знаешь почему?
2: Так.
1: Потому что у меня тоже есть черный товарищ.
2: Так, все верно.
1: И Хельга Потаки улетела в отпуск. Поэтому...
2: Так, осталось Филу сообщить, что он черный.
1: Я не про него.
2: А кто? Паша?
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. О погоде.
3: Партнер выпуска — компания «Адварис». 3 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 32, вечером плюс 20. Ветер восточный до 10 метров в секунду. 4 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 32, вечером плюс 21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
0: О погоде.
4: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exit TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exit-центр «Дварис» объявляет финальную распродажу на последние Exit TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
0: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
7: Красота!
8: Какой воздух!
9: Смотрите, какие горы!
10: А какой шашлык!
11: Вася, парку поддай!
12: Эх, хорошо!
13: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторанно-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз» – ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.
14: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ. Гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник. Электронные платы. Меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
15: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
16: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
17: Идеальное лакомство существует. Встречайте новинку от МКС. Протеиновое мороженое «Актив Милк». Не просто десерт, а полезный перекус. Для фигуры, мышц и микрофлоры. Белок, пищевые волокна, лактулоза и настоящее наслаждение. Хватит выбирать между вкусом и пользой. Попробуйте мороженое «Актив Милк» от молочного комбината «Ставропольский».
18: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
19: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. У меня есть для вас самая очаровательная, самая вот нежная, милая новость за сегодня. В Калифорнии прошел чемпионат мира по серфингу среди собак. Главной звездой стала 5-летняя лабрадор Рози, Роза. Она победила в нескольких дисциплинах, включая заезды на сапах. Помогла команде выиграть в тандеме с человеком. Этот турнир проводится уже, оказывается, 10 лет. Все средства идут в приюты для животных. Вот мне это просто бальзам на душу. Ну, великолепно же и правда. Кстати, друзья, эту новость я нашла у нас в телеграм-канале Радио Рекорд. Там же есть и видео «Собаки на сапах». Вы часто такое видели? Я, например, впервые. Так что заглядывайте и подписывайтесь обязательно. Класс! В этом часе и Wicked Game. Также услышим Кайга и «Take Me Back». Еще диджей Смэш и Бэмби.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой вопрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма?
3: Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Когда спустили директиву, следуйте. Ваше дело ваше.
4: То есть мне прямо сейчас держится.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
5: Новости на Радио Рекорд.
6: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Актриса Полина Гофман проводит лето в Риме. Об этом прямо сейчас. 20-летняя актриса Полина Гофман проводит лето в Риме с возлюбленным, 26-летним сыном Игоря Верника, Григорием. В соцсетях девушка показала фото с отдыха. Пара побывала у Колизея, осматривая другие достопримечательности города. О своем романе Гофман и Верник-младший объявили летом прошлого года. Через год в интервью Полина назвала Григория своей первой настоящей любовью. Молодые люди часто появляются вместе на красных дорожках кинопремьер, ездят совместные путешествия. Стало известно, что Полина вошла в каст нового фильма Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого «Война и мир». Исполнит роль Наташи Ростовой. На этом все. Услышимся.
7: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
8: Для аудитории старше 12 лет.
9: И куда поедем этим летом?
10: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АО «Т-банк».
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
15: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
16: Автомобили Белджи у официального дилера Артекс Групп.
17: Артекс Групп.
16: Старомаревское шоссе 42, 8-86-52-978-108.
18: Белджи. Надежность в движении.
19: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Alliance на сайте tenet-alliance.ru. Ставрополь, проспект Кулакова, 33. +7 865 2-34-90-94.
17: стречателла, моцарелла, джелато.
20: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или стречателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

0: Рекорд. Новости.
1: Пентагон планирует отказаться от руководящей роли в группе содействия Украине. Как передает ТАСС, управление структурой может перейти к другой стране НАТО, при этом сотрудничество с Киевом продолжится. В Украине опасаются, что смена руководства может замедлить поставки оружия. Самозанятые в России с 1 августа могут выходить на оплачиваемые больничные. Такая возможность стала доступна тем, кто присоединился к эксперименту по добровольному соцстрахованию. Московские школьники завоевали 3 бронзовые медали на Международной олимпиаде по лингвистике в Румынии. В соревнованиях приняли участие 46 стран, в том числе США, Германия и Израиль, рассказали в Департаменте образования и науки. Всего Россию представляли 4 школьника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». «Радио Рекорд» представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
2: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге.

0: заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Возможно, максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
3: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Record.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу.

0: в мобильном приложении «Рекорда». О погоде.
1: Партнер выпуска — компания «Адварис». 3 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 32, вечером плюс 20. Ветер восточный до 10 метров в секунду. 4 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 32, вечером плюс 21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soyuz – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soyuz S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Передачи переключаются с рывками, а мехатроник подает тревожные сигналы. Тяжелый руль, стук в рейке, на приборной панели появилась ошибка. Выход есть. Гидромастер. Ремонт автоматических коробок, вариаторов и ДСГ, гидравлических и электрических рулевых реек. Ремонт насосов ГУР с гарантией до 12 месяцев. Восстанавливаем мехатроник, электронные платы, меняем сцепление. В наличии АКПП на обмен для Камри, Веста, Гранта. Гидромастер. 20 лет на дороге вашего доверия. Звоните 606-601.
8: ГАК. Автомобили, созданные для тех, кто выбирает уверенность и стиль. Весь модельный ряд уже доступен для вас. Современный дизайн, передовые технологии и особые условия покупки ждут вас в нашем салоне. Почувствуйте новый уровень комфорта с ГАК. Ставрополь. Южный обход 57/1. Телефон 8 865 2 25 73 55.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
11: Историки утверждают, раньше мороженое считалось настолько изысканным, что подавалось только королям и их приближенным. Сегодня роскошный десерт может попробовать каждый. Королевское эскимо от МКС из натурального молока. Сливочное, ванильно-шоколадное в белой глазури с маком. Спрашивайте в магазинах с продукцией молочного комбината «Ставропольский».
12: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
13: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
14: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
15: Реклама нефета ООО «Каргоби». Уверен, 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на «Фрэш.ру» в салонах 16+.
7: Лето. В офисе плюс 20 от сплит-системы, но дышать нечем. Через полчаса лес, кислород и подогреваемый бассейн под открытым небом. Эко-точка. База отдыха в нескольких минутах от города. Глэмпинг на природе, бани, беседки и просторный шатер для ваших торжеств. Территория, где лето становится отпуском, а не духотой. Эко-точка. Природа ближе, чем кажется. Село Татарка, улица Пригородная. 8-962-07-17-23-26.
9: Телефон рекламной службы.

0: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. И знаете что? Прямо сейчас время узнать имя лучшего слушателя сегодняшнего дня. Я напоминаю, что весь день вы ловили в эфире Радио Рекорд треки «Анима». Отправляли слово «Анима» в чат мобильного приложения Радио Рекорд. А сейчас все, да у нас уже до результаты на руках, как говорится. Итак, победителем сегодняшнего дня становится Николай. Коля, привет тебе огромный.
1: Всем привет.
0: Так, Николай, ну что, рассказывай, как часто тебе везет? Вообще-то в Стамбуле ты бывал раньше, в Турции был? Аниму давно слушаешь?
1: Ну, аниму 2 года слушаю. Угу. Но в Турции ни разу не был.
0: Ни разу не... Ну смотри, ну вот все же к тому и идет, все тебя и ведет туда. Итак, Николай, ты получаешь мерч-пак Радио Рекорд и приглашение на эксклюзивную припати на яхте в Стамбуле. Но самое интересное у нас, конечно, впереди. Друзья, все результаты недели суммируются, и уже в пятницу мы объявим самого внимательного нашего слушателя. Главный победитель получит путешествие мечты на двоих. Стамбул, концерт «Анима», закрытая припати на яхте, перелет, проживание, полная организация поездки. Ого, что еще? Все включено. Вам останется только собрать чемодан и наслаждаться этим приключением. Ну а если сегодня победить не удалось, не переживайте. Продолжать слушать эфир, ловить треки «Анима», отправлять слово «Анима», а не «Снегур», «Анима» в чат мобильного приложения «Радио Рекорд» и продолжать набирать очки с рекордом на «Анима». И все это рекорд «Дэнс Лето».
2: «Дэнс Лето» на рекорде.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Актриса Полина Гухман проводит лето в Риме. Об этом прямо сейчас. 20-летняя актриса Полина Гухман проводит лето в Риме с возлюбленным, 26-летним сыном Игоря Верника, Григорием. В соцсетях девушка показала фото с отдыха. Пара побывала у Колизея, осматривая другие достопримечательности города. О своем романе Гухман и Верник-младший объявили летом прошлого года. Через год в интервью Полина назвала Григория своей первой настоящей любовью. Молодые люди часто появляются вместе на красных дорожках кинопремьер, ездят совместные путешествия. Стало известно, что Полина вошла в каст нового фильма Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого «Война и мир». Исполнит роль Наташи Ростовой. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exit TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exit Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exit TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено.
4: Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: И куда поедем этим летом?
8: Отличный вопрос. На G-Tour Dashing. Прямо до морского побережья. Стильный, мощный, с полным приводом. И только до конца августа 26 года выгода до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская 204 и по телефону в Ставрополе. 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации. АОТ «Банк».
10: Лето – это время ярких впечатлений и новых открытий. А Soulis – это комфорт и технологичность. Только до 31 августа 2026 года выгода на Soulis S06 до 600 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону в Ставрополе 257-34. Soulis – живи легко.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
12: Так хочется куда-нибудь подальше от городской суеты. Дим, сделай радио погромче.
13: Проведите время на природе всей семьей. Для вас кемпинг и гостиница, домашняя кухня, бассейн с подогревом, рыбалка, беседки с мангалами и домик с сауной. 6 озер.
12: Дим, отвези меня сюда.
14: Так что нам мешает? Поехали! Загородный клуб 6 озер. Хутор Подгорный, Озерная, 80. Телефон 411-313.
15: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
16: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
17: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23-56-20.
18: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
19: Как вас зовут?
20: Олеся Зотина.
19: Чем вы собираетесь заняться? дизайном интерьеров.
20: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
19: Зачем столько?
21: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
19: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
22: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Рекорд. Новости.
1: Операторы связи начали блокировать звонки юрлиц без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на источник на рынке. Как отмечает газета, с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц. По замыслу авторов инициативы, мера должна защитить граждан от мошенников, которые часто маскируются под легальный бизнес. Росавиация выдала первый в России сертификат на коммерческие перевозки на аэростате. Специалисты западно-сибирского МТУ Росавиации подтвердили соответствие заявителя требованиям федеральных авиационных правил. Право на ежегодную семейную выплату сохраняется, если россиянин сменил место работы, сообщает Минтруд. Уточняется, что для получения выплаты есть определенные условия. Человек в прошлом году должен был получать доход от трудовой деятельности, с которого уплачивался НДФЛ. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Аниме» с «Радио Рекорд». «Аниме». В течение этой недели ловите треки «Аниме» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Аниме» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме» с «Рекордом» на
1: «Аниме». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: СПА или спорт? Театр или кино?

0: года в гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
1: В ленте.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Ученые подсчитали, сколько раз в день должен пукать здоровый человек. В среднем нормой считается около 5 случаев в сутки.
2: Если больше. Я что, ненормальный? Другой опрос. А громкость имеет значение?
3: А еще важна тональность, наверное.
4: Чистая си. Кто сказал, что это норма? Почему не 10-15? Друг интересует.
2: Куда спустили директиву, следуйте. Ваше дело ваше.
4: Слушай, я прямо сейчас сдержусь.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде.
5: О погоде.
6: Партнер выпуска — компания «Адварис». 3 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 32, вечером плюс 20. Ветер восточный до 10 метров в секунду. 4 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 32, вечером плюс 21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
5: О погоде.
7: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exceed TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exceed Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exceed TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
8: Рекорд 101 FM.
9: Для аудитории старше 12 лет.
10: Страчателла, моцарелла, джелато.
11: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровска. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
12: У вашего ребенка или у вас снижается зрение? Пройдите обследование всей семьей в глазной клинике «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение детей и взрослых. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Не ставь автомобиль в гараж, пока нет топлива. Отгони его лучше на покраску или полировку в «Автомонстр». 8-903-413-60-67.
15: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8-865-263-43-25.
16: Автомобили Белджи. У официального дилера «Артекс Групп». «Артекс Групп». Старомаревское шоссе, 42. 8-86-52-978-108.
17: Белджи. Надежность в движении.
18: Красота.
19: Какой воздух.
20: Смотрите, какие горы.
21: А какой шашлык.
22: Вася, парку поддай.
23: Эх, хорошо.
24: Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Парк-отель «Сан Вилладж» в Архизе. Уютные дома, баня, ресторан-развлекательный комплекс и потрясающе красивая природа. «Сан Вилладж Архиз». Ваш незабываемый отдых в горах круглый год. Телефон 8-915-233-1677.

«Зов Вальгаллы». Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя, по крайней мере, сегодня, надеюсь, что и завтра, мы будем обсуждать новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, самый популярный в современном мире жанр – это, конечно, конспирология. Теорий заговоров очень много, они все разнообразны, как венерические букеты. Среди самых любимых человечеством – это так называемый лунный заговор, что, мол, высадка американских астронавтов на Луну в 69-м году была постановочным видео. Роликом. Современные мифы о том, что пандемия комит была придумана для глобального контроля человечества, версия о том, что башни-близнецы в Нью-Йорке были взорваны самими спецслужбами США, ну и, конечно, самые новые свежачки, что признание основателя Телеграма террористом – это операция российских спецслужб, чтобы усилить доверие к Телеграму. Ничего людям не нравится так сильно, как думать, что большинство идиоты, которых тупо разводят, но что они-то избранные знают настоящую правду. Наша программа, конечно, не предполагает такого мощного развлечения, как теория заговоров, только факты в виде новостей, которые еще смешнее любых конспирологий, как обычно в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: РЖД показали робота-проводника Володю, созданного на базе китайского гуманоидного робота Юни-3. Это та самая модель, которая регулярно вирусится в соцсетях из-за внезапных сбоев и попыток напасть на окружающих. Теперь брат китайского робота официально проходит стажировку на поездах компании.

0: 3D показали робота-проводника Володю, созданного на базе китайского гуманоидного робота Юни-3. Это та самая модель, которая регулярно вирусится в соцсетях из-за внезапных сбоев и попыток напасть на окружающих. Теперь брат китайского робота официально проходит стажировку на поездах компании.
1: Но было такое ощущение, что кто-то из вас невнимательно слушал эту первую новость, поэтому нам пришлось, как бы, не хотели, но пришлось повторить ее еще раз. Надеюсь, сейчас вы ее прослушали до конца.
2: А я бы и третий раз послушал, на самом деле.
1: Ну, давайте без переборов, без перегибов.
2: А про что новость-то была?
1: Про Володю. Вам достаточно?
2: А это всегда актуально. И что вот, я не очень понимаю, то есть вот теперь такой Володя, он будет на наших поездах? Вы знаете, я понимаю, сейчас сезон отпусков, поезда популярны, но я все-таки тогда лучше пешком. Даже до Хабаровска. Потому что такой робот Володя будет работать в РЖД. А кем он будет работать?
1: Проводником.
2: А, ну слушайте, все-таки это, ну... Нет, конечно, бы лучше, если бы машинистом. Так бы хоть сразу все под откос вместе с Володей, не мучаясь, да? А вот проводником, ну, честно говоря, вот спорно. Потому что, я не знаю, как это... Вот, ну, вот просто вот представите, да, вот проводник Володя. Да, робот Володя, которого клинит, да, который нападает на окружающих. Вот я просто сейчас пытаюсь представить. Значит, ночь, там, купе, да, вот лежишь ты такой ночью в купе, и вдруг тебе кто-то начинает ломиться, кто-то ломает дверь. И там типа, что случилось, что? А это просто Володю заклинил, и он решил, может быть, протестировать тебя ректально? Насколько ты РЖД-стойкий? Какой у тебя уровень РЖД?
1: Ну, а я считаю, что одни плюсы в этом. Вот то, что какой-то в меру по здоровому.
2: Нет, плюсы у него тоже есть, конечно, и плюсы, и минусы.
1: Во-первых, он не будет работать там, где купе, он будет работать в плацкартах. Тут для начала.
2: Почему?
1: По хардкору, потому что там самое жесткое происходит. Там нужен агрессивный робот. Там постоянно едут какие-то пьяные вахтовики, там, дембеля, то есть, да, хватают проводниц за попу. А попробуй такого Володю схватить за попу. Или, знаете...
2: Она у него, кстати, есть?
1: Да, должна быть, конечно.
2: А, нет, а как раз не должна быть, чтобы не хватали лишнего.
1: И к тому же, знаете, вот если такая тема, проводникам, как бы, давно не ездил, но он был, наверное, она до сих пор сохранилась там, что они, у них, им спускают РЖД-разнарядку, чтобы они продавали всякую сувенирку, там, магнитики РЖД, там, а люди не покупают, как бы, а попробуй такого не купи, там, да, вот это что-нибудь, там, значочки какие-то, календарики, там, это вот все, вот,
2: а что мерч,
1: ну, то все, как бы, докопается до тебя.
2: Вот, понимаете, самое главное, что непонятно. Это спекуляция. Что вы, что я. Мы не знаем, как это будет по-настоящему. Я вот уже напрягся. Нам еще не хватало робота Володю на РЖД. Но, вы знаете, я вдруг вот... Вот сейчас, когда робот Володя навис, как уже реальная угроза над нами, уже не где-то там, а прям в поездах, да, и это не просто какой-то робот, а, как было сказано, робот, который, что там, у которого сбои, да, и который нападает. Но, вы знаете, объясните мне, ведь, ну... Но не может так быть. Ну не может быть, что вот просто так у него сбой, и он просто так нападает. Знаете, я думаю, что это проблема в имени. Это проблема в том, что его зовут Володя. Да, потому что, ну, вот просто объясните мне, вот глядя мне в глаза сейчас, хоть вы объясните, почему, черт побери, Володя? Почему не Владимир? Что это за инфантилизм? Не, ну, конечно, понятно, что он и ведет себя как Володя.
1: Не, ну, если...
2: Назвали бы робота Владимиром Владимировичем. Все было ништяк.
1: Не, тут я не согласен. Тут тонкая такая, как бы, такая история. Политическая, я бы сказал. Смотрите, он же всего лишь проводник. Ну, то есть это ниша и ранг. А то, чтобы он был начальником поезда или директором вокзала, или как там у них называется, я не знаю, там, да? Это
2: вот... Да.
1: Когда он тогда уже Владимир там...
2: Кстати, о Владимире Владимировиче. А тут, не знаю, вы видели это видео знаменитое?
1: Значит, знаменитое?
2: Уже знаменитое, да, так сказать, разлетелось. Я видел много просмотров, еще там, уже там оно пятидневной давности, наверное. Когда, значит, тут глава РЖД встречался с Путиным и типа сказал, что РЖД держится только вот благодаря ему, благодаря Путину. То есть, ну, там он его поблагодарил, да, там за постоянное внимание, там, как он сказал, за поддержку отрасли. И назвал эту поддержку мощнейшим фактором мобилизации коллектива. То есть, это я так правильно понимаю, что РЖД сделала такой подгон Путину и назвали робота в его честь?
1: Ну, возможно, да, проявили уважение, как бы там.
2: Нет, ну, понимаете, но если он говорит, что РЖД нужна поддержка, да, и Путин, значит, ее оказывает. Если РЖД нужна поддержка, то, значит, нужна поддержка и роботу Володи. А это значит, что... Значит, что мы, пассажиры, будем робота Володю поддерживать? То есть держать его на перроне, чтобы не упал, что ли?
1: Ну, тут еще такая штука, смотрите, получается. Робот Володя, именно Володя, да, сделанный на базе китайского, ни в чем таком плохом пока замечен не был. Это все китаец как бы барагозил, понимаете? А когда, которого звали Юнитри, там, реактор, я уже забыл. А назвали Володей, все, будь добр, соответствуй.
2: Вот на это только и расчет.
1: Да, то сразу есть... остепенился, знаете.
2: А, кстати, извините, Володя это по-китайски Юнитри, да?
1: Ну, нет, не знаю. Ну, потому что, не знаю, все логично. Думаете, почему я такой раньше злой был? Потому что меня не Володя звали.
2: Будем надеяться на это, но пока это наши надежды. А как это в реальности, это вопрос вам. Ну, вот смотрите, вот робот на РЖД, проводник. И вот сейчас, да, сезон отпусков, самый его пик, август начался. Вы ездили в поездах, может, собираетесь ездить, но если не в этом году, то вообще когда-то ездили же наверняка. Да, поэтому вопрос вам. Робот-проводник. Это хорошо? Это плохо? Это непонятно? Это таит в себе масса плюсов и возможностей? Или наоборот?
1: Опасность.
2: Угрозу, опасность, конечно.
1: И на всяких конкретных случаях, которые у тебя происходили на поездах, то есть это все обоснуй, расскажи. Но если, какой-то случай, запомнившийся не про проводника, а просто вот про твое путешествие в поезде, тоже расскажи. Мы тоже с удовольствием почитаем.
2: Но и случай с роботами, конечно.
1: Да.
2: Обсудим в народных новостях.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». Новости на «Радио Рекорд».
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Актриса Полина Гофман проводит лето в Риме. Об этом прямо сейчас. 20-летняя актриса Полина Гофман проводит лето в Риме с возлюбленным, 26-летним сыном Игоря Верника, Григорием. В соцсетях девушка показала фото с отдыха. Пара побывала у Колизея, осматривая другие достопримечательности города. О своем романе Гофман и Верник-младший объявили летом прошлого года. Через год в интервью Полина назвала Григория своей первой настоящей любовью. Молодые люди часто появляются вместе на красных дорожках кинопремьер, ездят совместные путешествия. Стало известно, что Полина вошла в каст нового фильма Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого «Война и мир». Исполнит роль Наташи Ростовой. На этом все. Услышимся.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Д-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
1: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. «Мангал Турк» или на Тухачевского 24/1.
1: Автомобили «Билджи» у официального дилера «Артекс Групп».
7: «Артекс Групп».
1: Старомаревское шоссе 42, 8-86-52-978-108. «Билджи». Надежность в движении.
8: Прохлада всегда, комфорт надолго. Жара снаружи, свежесть внутри. Кондиционеры «Климатстаф» не подведут даже в самый зной. Живи с комфортом уже сейчас. Закажите установку кондиционера и прокладку трассы на стадии ремонта уже сегодня. Консультация, продажа и монтаж кондиционеров. Скидки при заказе от 2 штук. «Климатстаф». Прохлада, которой доверяют. Звони скорее. Подробности по номеру 8-962-300-30-15. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Посты Дональда Трампа теперь продают по подписке. Компания Trump Media запустила сервис с ускоренным доступом к публикациям президента в его собственной сети True Social. Подписка стоимостью до 100 тысяч долларов в месяц позволяет отдельным инвесторам получать посты раньше остальных и торговать на фондовом рынке до того, как они станут публичными.
2: А у Трампа, я так понимаю, президентская зарплата совсем маленькая, да?
3: Ну, сколько там он платит? Слезы. Ну, что, да. Тем более, раньше-то он как бы...
2: Только жил... на подписках и вытягивает, да, на подработке. Да, муток с крипто ему, конечно, не хватает, да, на новый костюм. Нужна еще и подписка. Ну, правильно? Конечно, мы все, да, на двух, на трех работаем.
3: Поговаривают, что он еще на деньги в гольф играет. Как некоторые в карты, знаете, в очко, а он в гольф.
2: Ну, значит, проигрывает. Знаете, не хватает. Хотя он тут выиграл тут чемпионат, на самом деле, какой-то. Свой местный между собой.
3: Имени себя.
2: Ну, разумеется. А, ну, вообще-то это, знаете, ну, так вот, может быть, конечно, это так будет как бы грубовато может звучать, но вообще-то это так называется коррупция. Да, ну, потому что, ну, это чистая коррупция, причем в самой изощренной форме.
3: Высший пилотаж такой, да? Первого, это, первого уровня.
2: Да, потому что это даже не инсайдом торговать, это круче. Это торговать будущими событиями. То есть это мечта любого трейдера. То есть там Трамп сказал, например, там, да? Например, то есть, понимаете, вот сейчас нет события. И тут Трамп у себя в своем social truth, как его хорошо назвали, трус social, да?
3: А давайте бахнем по Ираку.
2: Да, да, давайте, скажем, давайте, а не разбомбить ли нам Румынию? И румынский лей тут же рухнул, а ты знаешь это наперед, и пошел его сливать, и так далее. Или наоборот, сказал, что сегодня, например, сожгу биткоин вместе с...
3: А румыны красавчики, да?
2: А, да, и, ну, да, и вечером биткоин вниз, Румыния наверх. Да, и... А теперь... Торговать подпиской, это, конечно, клево. На самом деле, ведь Трамп действительно красавчик. Ни один президент не торгует подпиской. Ни подпиской, ни подпоркой, ничем. Вот вы можете вспомнить хоть одного президента?
3: Не-не-не, конечно. В случае, понимаете, когда звучит фамилия Трамп, слово коррупция как бы, ну,
2: нет,
3: не
2: конечно,
3: нужна.
2: Не нужна, да, согласен.
3: Какая-то как тавтология.
2: Неправильно, есть, согласен, туда, неправильно. Да. Но ему, знаете, он, ну, молодец, то есть ему вот мало, да, вот подпиской торгует. А вот я думаю, ведь может быть ему действительно, может быть, если вот действительно денег мало, может, ему попробовать еще сделать какие-нибудь курсы? Там, школа Трампа. Ну, что, не знаю, там, чтобы учить прическу, там, а-ля Олег Попов. Ну, как у Трампа.
3: Ну, знаете, в этом Трамп, наверное, в единственном, как бы, ничего не делает для монетизации. Его курсы сейчас проходят прямо на наших глазах. Все, что он делает, это его курсы, по сути дела, да? Все эти вот события, заявления. Только учись, как бы, не хлопай там, да, не прохлопай там.
2: И вот давайте прям, да, действительно, но только это курсы бесплатные для всех нас. Вот, пожалуйста, учить, как это делать, да? А если денег, ну да, может быть, ну хорошо, но не курсы. А если совсем у него будет мало денег, может быть, тогда ему психологом, коучем.
3: Да тоже все на глазах. Ну, что-то неочевидное.
2: А что, например?
3: Ну, рыбой торговать.
2: Кто он сказал, что он этого не делает? Вы прическа его видели?
3: Да, вот.
2: Ой, прическа как у рыбака. Такого со стажем.
3: Вот, кстати, вот не так.
2: Нет, я, кстати, действительно видел. Потому что они все в шапках. Я реально видел один рыбак. Вот
3: сорвал,
2: и вот он... Вот такая же, примерно.
3: Трамп в фазе только что сорвал шапку.
2: Но рыбак он хороший. Бабки ловит, фишинг, стоп.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Петербуржец купил квартиру за 8 миллионов рублей, а в придачу получил незнакомого старика с пожизненным правом проживания. После ремонта к новому хозяину пришел пенсионер с документами, подтверждающими, что еще во время приватизации в 90-х он отказался от своей доли в обмен на бессрочное право жить в этой квартире. Продавец недвижимости посоветовал покупателю смириться и принять деда в семью, после чего перестал выходить на связь. В полиции заявили, что все законно и помочь ничем не смогут.
2: Законно? Чужой дед в твоей квартире — это законно? А, простите, я что-то пропустил. А какой это закон? Какой-то принят новый закон о чужом деде?
3: Да нет, не нужно никакого нового закона. Дед же, смотрите, дед не наркоман, не алименщик, не карманник там никакой-то, знаете, не оберюга, телефонный мошенник. Нормальный, обычный, законопослушный дед. То есть все законно. И он тут прописан на этой квартире.
2: Ну, окей, хорошо. Ну, понимаете, какая штука? Ну, покупателю этого не говорите. Потому что это, ну, хорошо, ладно, допустим, хорошо, законно. Но давайте будем говорить современными терминами. Что это вообще за схема? Как она называется? Вот была, вот все только мы отошли, схема Долиной. То есть была схема Долина, а теперь схема Дедулина, да? То есть Дедулина схема. То есть раньше все Долины, теперь все Дедули, как бы, да? Или что это такое
3: вот
2: вообще?
3: Ну, тут как бы схема-то не дед, дед просто орудие в руках, ну, этого риэлтора.
2: Да и Долина тоже вам скажет, что не она ее придумала. Значит, ну, а значит, тут подробности. Это поразительно. Ребята, внимание, сегодня дед в квартире вашего соседа, завтра он в вашей квартире. Значит, и что там после ремонта к новому хозяину, значит, пришел дед с документами. Причем, обратите внимание, после ремонта.
3: Конечно.
2: То есть он ждал, пока тот сделает ремонт, и только потом приперся. И, кстати, это разумно. То есть он опасался, что если тот увидит в своей квартире чужого деда, то он ремонт уже делать не будет.
3: Конечно. Конечно. Дед шел на запах ремонта. Такая прикормка, как ремонт, на дедов действует просто как бы сногсшибательно.
2: Конечно. Да, да нет, он просто понимал, что, так сказать, придет раньше, и он тот ремонт делать не будет, потому что нахрена делать ремонт для чужого деда. И, кстати, хорошо, что еще дед не попросил его сделать ремонт под себя. Типа, знаете, знаменитый дедовский дизайн, там, сундук с салфеткой, там, ковер с оленем на стене, там, да, какая-то такая штука. Просто, да, пришел на ремонт. И, а значит, а что там, продавец, да, посоветовал покупателю смириться и принять деда в семью, после чего перестал выходить на связь. Смириться, ну, это как, то есть, типа, ну, старичок, ну, что-то на самом деле, да, ну, дед, ну, 100 лет в обед, да, ну, недержание, ну, деменция, да, ну, что такого, смирись. И да, если вот, слушайте, давайте вот поставим деда ребром. Если уж так разобраться, ну, а что тут такого? Ну, приходишь ты в свою новую квартиру. Ну и что? Да, там какой-то дед. Ну, даже если голый. Ну и чего? Ну, все-таки не кабан же,
3: да, правильно? Да, это может, гости твои молодые, продвинутые, там, друзья и товарищи. Если будет голый дед, можешь сказать, что это инсталляция, элемент современного искусства. То есть там композиция называется «Всепрощение».
2: Да не, это просто дед. Ну, слушайте.
3: Это красиво, да.
2: Красиво. Дед, это, знаете, это не теща, в конце концов. Ну, даже если храпит, как паровоз. Ну, даже если пукает громко во сне. Зато это уют, уже как бы сразу свой дед.
3: Обжитая квартирка.
2: Уже обжитая, совершенно верно. Зато, как минимум два раза в сутки видишь голого деда. А это я вам скажу бонус.
3: Почему? А в каких ситуациях ты два раза в сутки видишь голого деда?
2: Утро и вечер. Утром, когда проснулся голый, а вечером, когда раздевается, чтобы им встать. Да я вам скажу, и мыть чужого деда каждый день, это тоже, знаете, не всем выпадает. Вы когда последний раз были чужого деда?
3: Я не мыл, даже своего деда не мыл. И даже бабку не мыл. Меня бабушка сама мыла в детстве.
2: Вот видите?
3: В детстве лет 17.
2: А как еще быть? Он же, если он еще и немощный, значит, придется, возможно, и мыть. А только у меня вот такой вопрос. А вот если у этого чувака, владельца квартиры, да, а если у него есть свой дед, и он тоже его туда приведет жить? И, то есть, ведь тут мыть двоих голых дедов — это сложнее.
3: А тут очень хорошо, очень все здорово. Тут можно устроить битву дедов! Эпичную такую.
2: А какой дед в приоритете будет? Как бы вот...
3: Я какого-то такого, ну, такого с бородой.
2: А я не думал, тут сложно. Слушайте, они вот с этим дедом, вот он сейчас там живет, а они, как бы, он спит прямо с ним, с дедом вместе на диванчике? Или дед на диванчике, а вот тут рядом на полу?
3: Да, зачем там? Он дед в своей дедовской комнате спит, как бы.
2: А что за дедовская?
3: Ну, да, вот, в которой он был прописан, когда это еще, видимо, была коммуналка, эта квартира, ныне отдельная.
2: Ну, теперь там все дедовская
3: комната. Обжитое место, да.
2: И она вся так пахнет. Ну, слушайте, значит, и он купил квартиру, да, за 8 миллионов. Объясните мне, а что, в Питере уже такие цены на квартиру космические? Что за 8 миллионов можно купить только квартиру с дедом же?

Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.

0: Прямо сейчас у одних мы отнимаем конфетку музыки, а другим даем мороженку их собственных сообщений. Вам, дорогие наши пишущие радиослушатели, которые, в общем-то, и слушают-то, наверное, все это для того, чтобы услышать свое сообщение в эфире. Прямо сейчас почитаем все, что вы тут понаписали в эфир. Это у нас называется «Народные новости». Че там?
1: Ну, тут у нас была прекрасная новость, что наша любимая компания, всеми любимая компания РЖД, вновь порадовала нас, от души порадовала. Они тестируют проводника-робота. Проводника-робота по имени Володя. И вот мы это долго обсуждали, так и не пришли к единому мнению, хорошо это или плохо, и обратились, как всегда, к тебе, дорогой наш слушатель. Плюсы, минусы. Хотел бы то, чтобы проводник был роботом. Не хотел бы ты. Почему-то? Может, ну, основываясь на каких-то, может быть, случаях, пережитых тобой в поезде. И вот очень серьезная, как бы такая, ну, как бы обоснованная, аргументированная критика подъехала против нововведений. Вот человек с ником Кыш-Бабай пишет. Стоп роботизации планеты. Уже до РЖД добрались. А завтра что? Депутатов заменят или еще чего хуже?
0: Ой,
1: это вот да, вот начинается с малого, с Володей да, начинается
0: всякое. Нет, депутатов не роб. Ну.
1: Эти ваши окна Авертона. Можно себе?
0: Да, началось все, да. Проверяют, прощупывают, понимаете?
1: А может, глубже в нас это вот.
0: А глубже. В каком смысле?
1: Ну, просто в таком, в теоретическом.
0: А может быть и в практическом. Ну, вы представляете, если еще проводника депутата, это как-то мы переживем, ну, робот-депутат, вы представляете?
1: Это уже совсем.
0: Представляете, робот Милонов.
1: Да, ну,
0: представляете, как он будет? Хотя, с другой стороны, ну, в принципе, я его вижу.
1: Но
0: то есть, бородой, если такой,
1: приклеить. Не, ну, какой, ну, перестань.
0: Почему? Если бы роботу бороду приклеить.
1: Ну, такой, ну, не, приклеить. Ну, какой, ну, перестань.
0: Почему? Если бы роботу бороду приклеить.
1: Ну, это какой-то уже какая-то...

0: договориться с проводником-роботом Володей, чтобы он закупленный билетик лотереи разрешил курить в тамбуре. И таки, да, я говорил, что они продают сувенирку, всякий мерч, они еще лотерейные билеты продают. То есть там, ну, просто вот очень настойчиво, как бы там.
1: Не, ну, чувак, купил билетик. Ты проще договоришься с проводником.
0: Конечно, вот это вот тоже вот такие минусы.
2: Это минусы, конечно. А понимаешь, какая штука, в чем проблема с роботом? Не в том, что будет плохо, а в том, что мы не знаем, как будет.
0: Вот это да.
2: Да, непредсказуемость. А вдруг, например, может он тебе, ну, скажет, да, окей, а потом раз тебя и выкинет из вагона. Или, например, попросил, что там, покурить в тамбуре?
0: Да, в обмен за покупку лотерейного билета.
2: А он тебе раз и глубоко, вот, и прям, да, мы не знаем.
0: Кури, касатик, так, сигару эту.
2: Кури на моем пальце. Мы не знаем, в этом-то история. Поэтому вы должны нам, да, ваша фантазия, ваш, если хотите, врожденный футуризм, чувство футуристическое вам должно подсказать, что.
0: И вот тоже такое, как бы, вот, видимо, человек начинает сообщение, то есть мысли первые были у него в голове, а потом их финал он выложил нам в сообщение. И, допустим, вот встречает тебя проводница в коридоре и говорит: «Ах ты мой безбилетник! Пойдем в мое купе». А там мы уже раздеваемся и делаем всякие прикольные штуки.
2: Так?
0: Видимо, невысказанный вопрос по поводу вот роботизации. Может быть такое?
2: Подожди. Я, видимо, очень давно не ездил на поездах. Это так происходит с безбилетником?
0: Причем еще, я понимаю, что человек купил нормальный билет, купил СВ, как бы, да? А то это вот, ну, тут еще можно понять, да? Ах ты мой элитный пассажир.
2: Я даже не знал, что это даже, в общем-то, и неплохо. Единственное, знаете, в чем плохо? Нет, то есть, если ты не купишь билет, тебя проводница к себе зовет это,
0: вот,
2: да?
0: Вот я очень сомневаюсь.
2: Может, это нам просто пишет какой-то красавчик. Ну, такой красивый, что прям.
0: Может быть.
2: Кто
0: да.
2: это пишет?
0: Это Лев пишет. А, красавчик. Главный красавчик.
2: Но проблема ведь с билетами сейчас в другом. Вот объясните мне, просто я, может, что-то не понимаю. А как может быть, откуда вот сейчас берется такой феномен, такая ситуация, как человек без билета? Откуда, вообще, где, как это возможно, безбилетник в поезде? Как это возможно, когда, во-первых, ты уже не можешь пройти первую стадию, там, где ты проходишь уже
0: на вокзал.
2: Некоторых... Да, особенно...
0: На перрон.
2: Да, особенно на сапсанах, где ты должен... Вторая, тебе билеты проверяют уже здесь, на перроне. Как ты можешь быть безбилетником?
0: Ну, вот есть же остальные еще всякие такие, ну, такие региональные маршруты, где, возможно, можно Сызрань,
2: Нет, мне кажется, безбилетники сейчас могут быть только одна категория людей. Роботы. Только роботы. Вот если... Кстати, что будет делать с роботом без билетника?
0: Робот-проводник?
2: Нет, робот-безбилетник. А проводник, вот она, касатик, пройдет в мое купе.
0: Ну, тут лучше не проходить в купе с роботом.
2: Да.
0: А вот такой же вопрос такой задает на конкретных примерах. Вот проводник может прервать Кремова, если он начнет, например, снимать штаны в тамбуре. А робот как поступит? Вот так вот. А как поступит робот?
2: Вот в этом-то и вопрос, что мы тоже не знаем, да? Как поступит робот. Вот,
0: может, он присоединится к флешмобу?
2: Да, и особенно если учесть, что... Ведь что мы видим, вот когда мы видим этих роботов на видео, они же всегда подражают людям. То есть, знаешь, там человек сделал...
0: Ну, зеркалит.
2: Помнишь, зеркалит его, буквально. То есть человек там раз, такое движение, они делают так, постоянно эти видео. Кремов снял штаны. Что будет делать?
0: А робот с дурацами снимать нечего.
2: Вот это вопрос. Значит, снимать нечего будет еще с кого-то снимать.
0: А вот еще в продолжение этой темы другой слушатель задает вопрос. Такой тоже по существу такой. А у этого робота и пирка есть? Давайте с этого начинать.
2: Нет, секунду.
0: Проинформируют об этом.
2: Это не просто по существу. Это тот вопрос, который я от себя гнал. Это алармистский вопрос. Неприятный вопрос, да?
0: Очень неприятный.
2: Это вопрос как бы такой острый, да? Не хочется о нем думать, но... Ну хорошо, ладно. Я вижу, что вы тоже расстроились. Вы не хотите... Зря его прочли это. Ну раз уж прочли. Ну смотрите. Давайте смотреть правде в глаза. Хорошо, ладно, не надо действительно гнать от себя, потому что потом неврозы зарабатываем. Если мы гоним от себя плохие мысли, потом, значит, все эти неврастении, антидепрессанты, давайте сейчас раз и навсегда решим. Хорошо, у робота есть пипирка. Есть!
0: Mm-hmm.
2: Так.
0: Вот давайте поосторожнее, смотрите. Ну, у нас у всех, у кого есть пипирка, у живых существ, у живых людей, она как-то сама собой завелась, да?
2: Да.
0: А все, что происходит с роботом, она делается по желанию человека. То есть человек его награждает всякими функциями, умениями, девайсами.
2: Да. Но не те, кто с ним общается.
0: Для чего, как бы, он сделал?
2: Как для чего? Я еще раз говорю, да, давайте самый плохой вариант, самый катастрофический. У робота есть пипирка,
0: карательная.
2: А ты в купе лежишь, да, безбилетник.
0: Ну, тут все, да. Тут торжество закона.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Шоу.
1: В центре Петербурга 22-летний парень после ссоры с посетителями бара решил сжечь заведение. Для этого он украл канистру с топливом, а по дороге встретил случайного прохожего, представился силовиком и убедил его облить вход горючим, пока сам снимал происходящее на телефон. План мести провалился, топливо не загорелось, а вскоре обоих задержали сотрудники Росгвардии.
2: Для этого он украл канистру с топливом? А говорят, у нас проблемы с бензином.
3: Ну, надо знать места.
2: Вот это самое интересное в этой новости. Где он взял бензин? Какой это был бензин? 95-й, 92-й дизель? Да, а главное, где вот можно так легко разжиться канистрой бензина?
3: Ну, чертовски везучий парень. Судя по тому, что его арестовали, да, очень везучий.
2: И, значит, в Петербурге, да, значит, 22-летний парень после там ссоры, да, с посетителями решил сжечь заведение. Ну, знаете, это вот, ну, печально, да, но дело обычное, да, ну, с кем по молодости не бывает. Иди сказать, что странно, что 22 года, это же зумер, да, зумеры разве знают, что такое бензин, и тем более спички? Вот это я вот единственное, не очень понимаю.
3: Вот тут он допустил, хотя вы совершенно правы, не знаю, но догадались, я видел подробную новость, он допустил типичную зумерскую ошибку, он украл дизель и как бы думал, что дизель может так просто зажечь спичкой.
2: А это дизель?
3: Да.
2: То есть... А, тогда все встало. Нет, это тогда вообще нет вопроса. Вопрос тут у меня другой. Потому что, конечно, главное, башнесносящее, самое убойное в этой новости, это не этот чувак, который поджег. Самое мозговзрывное и самое пугающее, это чувак второй. Да, вот этот, которого он... Значит, он, значит, чего, значит, этот первый, значит, украл канистру с топливом, по дороге встретил случайного прохожего, представился ему силовиком и убедил его облить вход горючим, пока сам снимал происходящее на телефон. Скажите мне, как? Как он его в этом убедил? Ведь это же на самом деле, это не просто страх, это жуткая новость. Ведь это значит, что по улицам Питера ходят вот такие дебилы. Что это за пенек на ножках? Как он его убедил? Как он его убедил сжечь бар, представившись силовиком? А это что, реально думал, что силовики иногда сжигают бары? Так, чисто по воскресеньям. Это такая часть работы силовика. Украсть канистру с бензином и поджечь бар за премию.
3: Ну,
2: да?
3: Так могут быть впечатляющие обстоятельства этого второго случайного прохожего. Ну, во-первых, возможно, этот первый парень выглядел как силовик. Он такой сильный, здоровый. А тот такой слабовик, как бы, ну, этот второй. Но боялся перечить.
2: На мозг 100%.
3: Да. А другое, что может, сейчас же у нас сезон туризма. В Питере куча иногородних. Там, да, вот ходят, гуляют по улице. Может, он думал, что в Питере такой он приезжий. И думал, что в Питере такой обычай.
2: Обычай сжигать, да.
3: Расчленять и сжигать.
2: А, да, уже расчленил тебя. Но силовик. И при этом настолько силовик, что при этом не просто сжигает, но еще и снимает это на телефон.
3: А какой смысл, если ты...
2: Ну, конечно, отчет, да?
3: Конечно,
2: видеоотчет,
3: да.
2: Чисто силовая работа. Наверное, полковник не меньше. А может, даже бывший пожарный. Навыки остались, да? Тоже
3: генерал. А может, пожарные учения проходят?
2: Он скажет, что силовик.
3: Ну, а все, в принципе, МЧС.
2: Силовик, пожарный, да? Конечно. И это, смотрите, что самое ужас для меня, что вот меня пугает больше всего и расстраивает, это был просто случайный прохожий. То есть этот не искал его там специально, да, не искал идиотов там долго, не знаю, там в школе диджеев, например. Да, где там вот, да? Это вот социальный срез. То есть среднестатистический прохожий, который легко готов что-то спалить, если к нему подойдет чувак и скажет, что он силовик. Он хоть какую-то ксиву-то ему показал, ну, не знаю, хоть студенческое. Типа полковник, студент,
3: может,
2: силовик.
3: Может, просто убедил. Убедил как? Просто. Ну, как-то вот так вот.
2: То есть это...
3: Сказал, что он секретный агент. Секретные агенты, чтобы не спалиться, не носят ксивы.
2: Это меня пугает. То есть это значит норма. Или все-таки, это моя последняя надежда, может быть, все-таки это, ну, ему просто, это не все такие, ну, там, не каждый второй такой, а может быть, все-таки просто этому чуваку повезло, и это был там, не знаю, Джигурда, может?
3: Ну, какой Джигурда? Это же в Питере сходило. Ну, хотя, с другой стороны, смотрите, у нас на рекорде все вроде за работу сегодня пришли из ведущих, как бы, никого не задержали.
2: Ну, да? Это, может, вчера.
3: Никто не запалил.
2: Кто это, может, да, кто, может быть, просто три... А,
3: вот так он. Вот оно чё.
2: Ну, это другая сторона Петербурга.
3: Ну да, темная сторона.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Адварис». 3 августа в Ставрополе ясно. Осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до плюс 32, вечером плюс 20. Ветер восточный до 10 метров в секунду. 4 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 32, вечером плюс 21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Хотите, чтобы каждая поездка ощущалась как событие? Встречайте Estel MX. Яркая новинка этого лета уже в Дварис. Полный привод, дистанционный запуск и дисплей для переднего пассажира. Расход топлива 6,9 литра на 100 километров. Тест-драйв и фирменная кредитная программа с низкими ставками уже доступны в Дварис. Предложение действительно с 1 по 31 августа 2026 года. Кредитование осуществляет АО «Дебанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в автосалоне.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева, 73А. Телефон 23 56 20.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
10: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
9: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
10: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
11: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
8: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС-77. 74-15.

0: Хруст Шоу.
1: Испания начала устанавливать надувной барьер на границе с Марокко. В испанском анклаве Сеута у пирса Тархаль появилась 500-метровая конструкция из ПВХ с системой буев, которая должна помешать нелегальным мигрантам добираться до берега вплавь или на лодках. По данным местных властей, уже в первую ночь после установки число попыток пересечения границы резко сократилось.
2: Система буев? Все-таки вот не надо опускать руки, да? То есть европейского правительства еще есть шанс побороть нелегальную миграцию, да, буями.
3: Да, система буев – это тема, я скажу вам. Это,
2: конечно,
3: это будущее.
2: Это супер тема – обложить мигрантов буями. Причем, ведь они раньше сначала просто их пытались буями обкладывать, ну, такими, да? А теперь вот прям конкретными. Да, раньше буями на букву «Х», а теперь вот надувными, да? И, послушайте, и это действительно будущее. Вот оно! Вот, знаете, сейчас вот эти панические настроения в Испанию там ломанулись, сейчас там эти с палками выходят. Нет! Система буев!
3: У мыса Тархаль! У пирса Тархаль,
2: да! Звучит страшно, от Тархали буем. Но! Я, знаете, может быть, я такой, конечно, скептик, наблюдая за тем, что происходит в Европе, вот в Испании в частности. Я просто, не знаю, может быть, я, конечно, действительно такой пессимист, в этом смысле. Но я боюсь, что просто у мигрантов система буев, она значительно круче. Они все эти буи на бую вертели, нет?
3: Не-не-не, тут все нужно понимать. Это система буев, а у них все буи бессистемные, хаотичные. У них анархия по буям у мигрантов. Вы знаете, нет никакой слаженной системы. Система есть какая-то такая, да, все сработает.
2: И при этом же там не просто буи, там было сказано надувной барьер.
3: Буи поддерживают надувной барьер,
2: ну, да. Ну
3: да,
2: мигрантов надули как бы. Кстати сказать, действительно, и вот мне кажется, что они в Европе недостаточно действительно используют ресурсы надувные. Да? Ведь борьба с нелегальными мигрантами надутием, это может быть тоже будущим. Не только буями, но и надутием. Потому что, смотрите, надувной барьер, да, и говорят, что уже даже работает как.
3: Да, сократилось.
2: То есть, да, не бюрократия европейская, которая заманивает практически всех мигрантов, дает им пособие, чтобы они потом за них голосовали. Да, это все, понятно, до сих пор работает и их заманивает. Но надутием, надутыми барьерами можно ситуацию спасти. А можно, смотрите, а что если вот я прям даю вот всем европейским правительствам, испанскому в частности, вот хороший совет, смотрите, давайте додумаем. А может быть, вообще им надувать не барьер, а может быть, им надуть огромную надувную бабу. И смотрите, мигранты, подплывают, видят надувную бабу, сначала так немножко теряются, потому что, с одной стороны, и границу хочется пересечь, и куклу чпок-чпок, да? Что пересилит?
3: Сначала, может быть, они залезут на куклу, через некоторое время на этой же кукле поплывут в Испанию. Заплывы устраивают в Ленинградской области.
2: Да, согласен, на воде не подходит. А если на суше? А что, если на границе сделать из надувных кукол забор? Ведь, знаете, на него никто и не полезет. Трахнул забор и домой.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Шоу. Минимальная зарплата депутатов Госдумы достигла 550 тысяч рублей и теперь почти в 24 раза превышает среднюю пенсию. По данным аналитиков, самые бедные парламентарии, живущие только на депутатскую зарплату, получают около 540-565 тысяч рублей в месяц. Это также примерно в 7 раз больше средней зарплаты врача и почти в 8 раз выше доходов учителей.
1: Ну а что такого-то? На самом деле, ведь это же в основном речь идет про учителей не в Москве, да, а где-нибудь на периферии. И, в общем, это справедливо, потому что, например, скажем, учителю или врачу, чтобы добраться до Госдумы, например, в Москве, если бы они туда хотели добираться, да, им пришлось бы сколько денег на дорогу из-под Саратова потратить. А депутаты, да, в Москву, они, так сказать, каждый день за свой счет. Практически.
2: И там цены в Москве, вы видели эти цены в Москве?
1: Вот, ну, конечно.
2: Там, сколько там клубника стоит? Конечно, тебе там не хватает денег.
1: И на дорогу, и костюм тоже
2: арбузы
1: денег
2: стоит. Арбузы там бешеные. А сейчас сезон,
1: кстати. Фирма Мерседес, конечно. Но, значит, по данным аналитиков, да, самые бедные парламентарии, живущие только на депутатскую зарплату, получают сколько? 565 тысяч в месяц. Это, помните, как бриллиантовой руке там, да? Вор Лёлик, вору Кеши. Чтоб я видел тебя в гробу, чтоб ты жил на одну зарплату. Слушайте, это, конечно, проклятие для депутатов. А как они реально вот бедные живут на одну зарплату в 565 тысяч? Ведь, наверное, все-таки где-то подрабатывают. И я вам скажу, я уверен теперь, что подрабатывают. И я даже знаю где. В такси. Я тут в очередной раз ехал. Знаете, когда я раньше ездил в такси, и когда мне там водитель говорил, там, я раньше был депутатом, там, да, там, я сейчас понимаю, что он врал. Потому что он не раньше был депутатом, он сейчас депутат. Это он подрабатывает. Он не может выжить на 565 тысяч в месяц, и он таксист.
2: Ну, тут такая штука. Нельзя депутатам нигде подрабатывать за деньги. Там есть какие-то исключения вроде, да?
1: Это вот действительно некоторый вопрос, потому что значит депутаты, живущие только на депутатскую зарплату, потому что депутаты, да, не имеют права заниматься, они не имеют права заниматься, насколько я помню, предпринимательской, там, какой-то деятельностью, которая оплачивается, да? Кроме, по-моему, если я не ошибаюсь, там, научной деятельности и преподавательской можно.
2: Вот во все и сошлось. Научная деятельность. Так вот, ставят опыты, эксперименты, делают открытия, как прожить, написано.
1: Кстати, открытие.
2: Да, сделал открытие. Может, открыли какие-то деньги, открыли.
1: А может, если зарплаты не хватает, может, тогда у депутатов эту зарплату вообще отменить и дать им возможность нормально заработать?
2: А где?
1: Учеными.
2: А, учеными? Или лекторами?
1: Курьерами, например. Что это мелочевка? 565. Что вы делаете? Вот вы представьте, вы депутат, у вас только 565.
2: Да вообще, как бы, да мне на рекорде 800 платят.
1: Да?
2: Да! Да! Пришла пора открыть карты! Все!

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свой душегрей с разрезом посередине, собрался уходить. Но нет, куда, господин Кремов? 3 минуты, дорогой мой. Читаем сообщение, что там?
1: Ну, чего там? По поводу вот возможного появления в будущем роботов-проводников. Очень много всяких версий. Вот, опять же, критика. То есть, народ такой консервативный, любит все, что было как раньше. Вот Семен пишет. Ездил в Воркуту в отпуске, и скажу вам так, никакой робот-проводник не заменит проводниц настоящих.
0: А в отпуск в Воркуту это за счет государства?
1: Ну, я не знаю.
0: Ну, просто есть...
1: Нет, в общем, странное такое, да, как бы план.
0: Ну, нет, почему? Да, кстати, отпуск в Воркуту сейчас это самая тема. Ну, особенно если это, ну, прям на, лет на 8, например. Там же и биржа без...
1: И пересидишь там, да.
0: И перележишь, да. Ну, обычно в Воркуту из Сочи ездят. Если ты живешь в Сочи, куда тебе еще?
1: Ну да, конечно, чтобы сменить
0: обстановку.
1: А вот приятно, когда вы нам делаете комплименты. Мы живые люди, поэтому хвалите нас почаще. Как, например, Павел Дроздов пишет. КХМ, я уже понял, что вы не из этих. Привет из Синявина. Ну, наконец-то, дорогой.
0: Нет,
1: Павел.
0: Подожди секунду. Вот вы знаете, мы по-разному, для нас мы по-разному оцениваем. А меня это обижает. А почему он это понял только сейчас?
1: Павел,
0: он присматривался долго.
1: Какие-то сомнения, что ли, у тебя были, Павел?
0: Какие-то
1: сразу, где? Типа, что вот, а вдруг они из
0: этих? Нет, было, да, нет, конечно. Где-то мы, значит, какой-то... Мы...
1: Оступились, да?
0: Да, вот, кстати, ну как вам кажется, в какой момент было ощущение, что мы из этих?
1: Я не знаю, это очень субъективно. Я всегда считал, что сразу понятно. Я открываю рот, все говорят, да, чувак не из этих, там, да, все там.
0: Нет, мне кажется, что...
1: А тут у Павла были какие-то... Нет,
0: ну давайте им скажем.
1: Уже понял.
0: Вообще, у нас есть даже бумага, что мы не... Да?
1: Да.
0: Вот. А это что за бумага, кстати? А,
1: любая наша бумага подтверждает, что мы не из этих.
0: Даже это?
1: Это в первую очередь.
0: Она у вас лежит спятенькая уже, кстати. Вот пишет... Ну, читайте вы последнее,
1: наверное. Так. Вот резюмируя историю про роботов-проводников в поезде, Андрей пишет. Здорово, молодежь! Не надо нам таких! Он же подойдет с чаем и как? Укокошит?
0: Да, хочу. Ну, да, а с простынями, с бельем, с постельным. Он тебя прямо на этом. А если у него есть, как вот боялся это, пипирка.
1: Укокошка.
0: Он тебя прямо и дал. Это так у роботов называется?
1: Укокошки.
0: Укокошка 3, да. Все, слушайте, он же, все. Это тоже наш робот.
1: Все, да, уходит.
0: Кстати, есть такие слухи, я видел сообщения. Люди обсуждают, что они думают, что это петух-робот. Вот скажите, ну, опровергните.
2: Нет, или никакой подтвердите. Не робот. Это нормальный обычный петушар, ну такой вот.
0: Не из этих, не да, из петух?
1: Но не из этих, да. Парадокс.
0: Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: И на вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы

0: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exit TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exit Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exit TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска — компания «Дварис». Актриса Полина Гофман проводит лето в Риме. Об этом прямо сейчас. 20-летняя актриса Полина Гофман проводит лето в Риме с возлюбленным, 26-летним сыном Игоря Верника, Григорием. В соцсетях девушка показала фото с отдыха. Пара побывала у Колизея, осматривая другие достопримечательности города. О своем романе Гофман и Верник-младший объявили летом прошлого года. Через год в интервью Полина назвала Григория своей первой настоящей любовью. Молодые люди часто появляются вместе на красных дорожках кинопремьер, ездят в совместные путешествия. Стало известно, что Полина вошла в каст нового фильма Сарика Андреасяна по роману Льва Толстого «Война и мир». Исполнит роль Наташи Ростовой. На этом все. Услышимся.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Страчателла, моцарелла, джелато.
5: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт — мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
6: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
7: Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77.
8: Ваш товар знают и любят на Ставрополье? Участвуйте в 14-м ежегодном конкурсе «Бренд Ставрополье». Заявите о себе до 30 сентября 2026 года на сайте stavbrand.ru. Сделайте свой бренд легендой края. Общий срок проведения конкурса с 1 апреля 2026 года по 26 ноября 2026 года. Срок подачи заявок с 1 апреля 2026 года по 30 сентября 2026 года. Определение победителей с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте stavbrand.ru. 18+.
9: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
10: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
9: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
10: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

Рекорд. Вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Соответственно, выбор у нас огромный. А потому забегайте, добавляйте в избранные понравившиеся потоки. И прямо сейчас давайте еще целых 90 минут потанцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати. Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале «Рекорд Пати 24/7», на сайте и в мобильном приложении «Рекорд

0: Партнер выпуска — компания «Адварис». 3 августа в Ставрополе ясно, осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется плюс 32, вечером плюс 20. Ветер восточный до 10 метров в секунду. 4 августа в Ставрополе малооблачно, без осадков. Днем до плюс 32, вечером плюс 21. Ветер восточный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете вырваться за рамки привычного маршрута? Exit TXL создан для тех, кто не хочет выбирать между комфортом и драйвом. Полный привод уверенно держит дорогу, а просторный салон позволяет чувствовать себя комфортно даже в долгой поездке. Exit Center Dvaris объявляет финальную распродажу на последние Exit TXL в наличии. Делаем скидки и дарим подарки каждому покупателю. Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте в автосалоне.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
6: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77. 74-15.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
9: Боитесь начать? Страшнее не попробовать, а потом жалеть. Центр «Мой бизнес» забирает на себя трех китов, на которых держится ваше дело. Разберемся с документами, налогами и первыми продажами. Поможем оформить сертификацию, подобрать меры поддержки под ваш проект. Множество советов, программ и механизмов для вашего бизнеса. Центр «Мой бизнес». Ваше развитие – наша поддержка. Ставрополь, Голенева 73А. Телефон 23 56 20.

Приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, друзья, я объявляю. Нет, на самом деле, Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк в столице». Новая глава легендарного драм-н-бейса Жоу перенесет гостей в мир скандинавский.

0: FM. Для аудитории старше 12 лет.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не это ООО «Каркоби». Уверен, 128-770-026-60-31. Услуги оказывают компании «Партнеры». Подробности на Фрэш.
5: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой.
4: Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационной технологии и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77-74-15.
6: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
7: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
6: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
7: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда, есть сайт radiorecord.ru, всегда опция добавить в избранное тоже есть. Плюс ко всему, если что, там более 100 станций, интернет-станция совершенно на любой вкус, добавляем любую понравившуюся, чтобы впредь долго не искать и всегда интернет-потоки были под рукой. Ага, и еще, интернет-радиостанция Пати 24 на 7 является нашим продолжением нашего радиоэфира, и 24 на 7 вы можете слушать вашу любимую музыку и под нее танцевать где-где на импровизированных танцполах, конечно же. Далее про расписание через полчасика в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках, а прямо сейчас еще 30 минут давайте потанцуем здесь, на радио Тусе Рекорд Пати.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале «Рекорд Пати 24/7», на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Дэнс Радио».

0: FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия LPS-77.
3: Страчателла, моцарелла, джелато.
4: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8-905-054-22-22.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
0: Телефон рекламной службы 992.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального, свежего контента. Записи шоу и подкаста президентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Из моих шоу там есть Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, итоговым субботним радиошоу, разумеется. Женя Балдин с Колбасным цехом, Русским часом. Новое шоу «Час резидента», тоже со мной, я ведущий там, собственно говоря, выступаю. Ну и все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, не пожалеете точно. Если не подписаны, подпишитесь обязательно. Далее по расписанию. Я Тим Вокс, никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Релиза расскажу вам о свежайших треках с мировых танцевальных лейблов. Хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

Прямо сейчас на рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

Вокс и «Власть у меня данная». Я открываю новый эпизод рекорд-релиза, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы с музыкальной командой рекорда все дело подхватили в единую селекцию и готовы выдать вам в ближайшие 60 минут. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телеграм-канал. Team Vox называется он. Обсудим за эфир на те или иные треки сегодняшнего выпуска. Открываем его, кстати, релизом от 31 июля с лейбла Disco Club, Polis & Paris, Gorilla Glue, Lil Naker, Оп, Давай, Давай. Да, Polis & Paris продолжает экспериментировать с клубным звучанием. Gorilla Glue добавляют плотный грув, а Lil Naker отвечает за прочим, вы сами все услышите совсем скоро. Короче, получился у нас дерзкий микс современного хип-хопа, фонка и рейв-энергии с цепким припевом, который быстро запоминается. И прямо сейчас этот трек здесь. Polis & Paris, Gorilla Glue, Lil Naker, Оп, Давай, Давай. Рекорд.

Релизе свежая работа бразильской звезды Vintage Culture вместе с Norriman и Riz from the Sticks. Think Too Much. Релиз лейбла Affairs от 31 июля. Здесь фирменный гипнотик, атмосферный вокал, постепенное развитие в структуре. Трек у нас балансирует между мелодик хаусом и дип хаусом, сохраняя настроение от первого до последнего такта. Композиция отлично подойдет и для закатного сета, и для большого фестиваля. А релиз у нас, в свою очередь, вышел в конце июля и уже попал в подборки главных новинок недели. Vintage Culture.

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы в Федеральной службе информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

нас Армин Ван Бюрен, который также, в свою очередь, продолжает искать новое звучание, не забывая о своих трансовых корнях. Это релиз лейбла «Армада» 31 июля, называется «Everlasting» вместе с Сача. Они делают ставку на сильную мелодию, эмоциональный вокал. Это не какой-то классический фестивальный боевик, а скорее современный прогрессив с атмосферным развитием и мощной кульминацией. Именно такие треки сегодня все чаще появляются в сетах Армина Ван Бюрена, показывая, как меняется его музыкальный почерк. Итак, прямо сейчас рекорд-релизе. Армин Ван Бюрен, Сача.

Так, теперь представьте. Рекорд-релиз, лето, море, вечеринка. Именно такое настроение несет новый релиз Боба Синклера. Вместе с Бэш он собрал легкий хаус-трек с латинскими мотивами, который моментально вызывает ассоциации с пляжными танцполами. Да, друзья, без лишней сложности, только солнечная энергия, качающий ритм, настроение отпуска. В общем, это один из тех треков, которые хочется включать погромче уже после первого прослушивания, да даже с первым прослушиванием, поверьте мне. Релиз, в свою очередь, состоялся на лейбле Yellow 31 июля, и сегодня он здесь, в рекорд-релизе. Боб Синклер.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Мир не стоит на месте. События развиваются с удивительной скоростью. И чтобы всегда быть в курсе событий, не нужно сидеть у телевизора или радио весь день. Все информационные поводы всегда под рукой на сайте newstracker.ru. Объективное освещение событий, оперативные новости и подробная аналитика ситуации в регионе. Информационное агентство Newstracker. И весь мир под рукой. Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой информационных технологий и массовой коммуникации 23 ноября 2018 года. Регистрационный номер серия ЛФС 77. 74-15.

появляются Пол Акинфолд и Ферри Корстен, это уже событие. Две легенды электронной сцены объединили опыт и современный взгляд на прогрессив транс. А в треке Metaverse, который звучит масштабно, атмосферные синты, узнаваемые мелодии, а кинематографичное развитие, все это создает ощущение большого путешествия. Работы, которая наверняка заинтересует как давних поклонников транса, так и новую аудиторию. Ну и релиз у нас с лейбла Armada и Perfecto. Смежные права от 31 июля. Прямо сейчас рекорд-релизе Пол Акинфолд, Ферри Корстен, Metaverse.

Эйки Нюлайт и Эмили Макис. We are not alone. Релиз лейбла UKF от 31 июля. Здесь сочетается фирменный синематик Nero, энергичный UK-бейс от Эйки Нюлайт и выразительный вокал Эмили Макис. В результате у нас получается эмоциональный, напряженный и одновременно очень танцевальный трек, который одинаково уверенно звучит и в клубе, и на крупных фестах. Предлагаю прямо сейчас зафиналить сегодняшний рекорд-релиз этой композицией. Nero, Эйки Нюлайт, Эмили Макис. We are not alone. Я же напомню, что записи всех предыдущих выпусков рекорд-релиза и рекорд-лап-шоу ищите смело в телеграм-каналах, плейлисты Радио Рекорд, в моей личной телеге Team Vox. А там же совсем скоро появится новый эпизод рекорд-релиза сегодняшний, который мы выложим в интернет. Поэтому как только вы увидите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень поможете продвижению нашего подкаста в интернетах. Далее по расписанию. Сегодня понедельник, начало недели, а значит, в этой студии совсем скоро появится диджей Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Ну а меня в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios, amigos. Пока.

Маша, привет, друзья. Это первая танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд». Меня зовут Диджей Фил. Добро пожаловать в мой мир. Здесь стартует радио-шоу «Трансмиссия». Ближайшие два часа самая красивая, свежая, интересная музыка. Плюс, конечно же, гость.

потому что есть такая замечательная девушка по имени Падма. Она является супругой замечательного музыканта Тайкуса. Так вот, у нее сегодня день рождения. Она делает, на самом деле, очень много полезных дел, в том числе и, конечно же, для нашей любимой транс-культуры, для музыкантов, для лейблов, поэтому Падма. Мы поздравляем тебя с днем рождения. Желаем, конечно же, побольше улыбок, тепла, побольше обнимашек и получать максимум удовольствия от жизни. С праздником всех! У кого сегодня день рождения!

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Здесь продолжается радио-шоу-трансмиссия. Прямо сейчас Vintage Culture, композиция Guilty Pleasures. Свежий трек. Я напомню, кстати, что вы можете не только слушать эфир Радио Рекорд, но у нас также есть и видеотрансляция. Мы вещаем на Рутюбе, мы вещаем во ВКонтакте, впоследствии выкладываем еще также и на Ютюбе. Так что будьте вместе с нами и в видеоформате тоже.

России. Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: надень наушники, чтобы тебе лучше было себя слышно, и поговори чуть погромче. Миш, расскажи, из какого ты города к нам приехал, и немножечко о себе, потому что первый раз все-таки у нас здесь в эфире Радио Рекорд.
1: Да, мое настоящее имя Михаил, как нетрудно догадаться. Я из города Ростова-на-Дону. Приехал к вам в Питер показать свои работы, привнести немножко тепла, летнего вайба, солнца.
0: Ростовского.
1: И вроде получается, да, погодка.
0: Расскажи, пожалуйста, что за музыку ты сегодня играл? Это твои треки, это ремиксы, это что это? И они выходили, будут выходить?
1: Да, это все мои треки, как вышедшие, так и последние два еще не вышедшие. Это премьера, первый раз я их играю. Это, ну, так скажем, светлая сторона моего творчества. Есть еще более глубокие, более трансовые вещи. А вот это такие более яркие, теплые, летние треки.
0: Лейблы?
1: Лейблы, Турок, Интерплей, саблейблы, разные лейблы. Ну, в основном это Турок больше всего.
0: Это все оригиналы, да, было? Это не ремиксы, ничего?
1: Нет, это все мои треки авторские.
0: Делаешь ли ремиксы? Как часто они делаешь?
1: Очень редко.
0: Потому что?
1: Не знаю, времени не хватает. Много своих идей, ну...
0: Расскажи, на что ориентируешься? Может быть, какие-то артисты, которые тебе особенно симпатичны?
1: Очень много разных артистов, и трансовых, и хаусовых. Ну, в последнее время все больше Mad Fax, Марш, Эстива, Бен Бёмер. Это вообще мой кумир по гармонии. Просто таю, когда слышу.
0: Ну, такие серьезные, особенно ребят, да. И Стива мы, кстати, его как-то привозили на фестиваль «Трансмиссия». Но тогда он делал более такую, более трансовую, более такую лиричную музыку. Сейчас у него в основном такое все прогрессивное, немножко зацикленное. И, ну, собственно, поменял немножко стиль. Повзрослее музыка стала, я бы так сказал.
1: Возможно.
0: Расскажи, пожалуйста, насколько сложно оказаться в эфире Радио Рекорд вот музыканту из Ростова? Что нужно сделать для того, чтобы оказаться в эфире?
1: Ну, во-первых, написать много хорошей музыки, получить поддержки на Радио Рекорд.
0: Как понять, хорошая музыка или нехорошая? Как понять?
1: Ну, например, по поддержкам. По поддержкам здесь, в этом радиошоу, я насчитал 6 раз. Мои треки играли, в том числе и те, которые сегодня в свое время играли. А потом писать, пока не ответят. И приехать сюда, в Питер. Все, в принципе, вполне реально.
0: И это совершенно верно, да, друзья. Поэтому, если вы хотите оказаться в эфире Радио Рекорд со своим гостевым миксом, нет, на самом деле, ничего прям вот именно сложного. Просто напишите мне во ВКонтакте. Да, мы с тобой в ВКонтакте общались. Да. Можно в телегу, куда угодно. В Макс, если у вас он ловит на парковке, это вообще отлично. Вот. Поэтому любые способы связи, главное, нужна своя музыка, да, и желательно, чтобы она была все-таки интересная, чем-то уникальная, совершенно верно, Миша сказала, с поддержками, с вниманием других артистов, и тогда все получится, приедете сюда 30 минут, отыграйте, и вообще будет круто. Миш, тебе большое спасибо.
1: Спасибо.
0: Жму твою мужественную руку.
1: Спасибо большое, что позвали, пригласили, всем от меня тепло и лучи, солнца и любви.
0: Да, Майк Мендистабаль здесь был в эфире Радио Рекорд. Самое главное, друзья, это скачать запись выступления Майка можно в нашем телеграм-канале и в нашем Макс-канале, плейлисты Радио Рекорд. Подписывайтесь и не пропускайте. Сейчас еще 27 минут, я для вас поиграю аплифтовой музыки. Начнем, кстати, с нового моего трека, который выходит вместе с ребятами Twin View, так называется Lights. Миш, спасибо.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Страчателла, моцарелла, джелато.
2: Нет, мы не в Италии. Это Италия у нас. На ферме Лукман в селе Александровском. Прогуляйтесь среди буйволов. Загляните на дегустацию. Закажите пиццу с моцареллой или страчателлу из свежего буйволиного молока. А на десерт мороженое джелато. Буйволиная ферма Лукман. Италия рядом. Телефон 8 905 054 22 22.

компанию. Сегодня мы были здесь, в эфире Радио Рекорд, вместе... Сейчас я вспомню, как правильно... Майк Мендисабаль, да, такое сложное имя, но зато музыка хорошая. Так вот, друзья, мы сегодня были здесь в эфире Радио Рекорд для вас, и скачать запись радио-шоу-трансмиссия и выступление Майка можно, как всегда, в нашем телеграм-канале и канале Макс.

0: телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Сегодня мой микс открывает композиция Amber Sun, то есть «Янтарное небо». Для меня это явное ощущение вечернего летнего заката, возможность вспомнить прошедший день и продумать наступающий. Музыка лишь дает окраску, а подобная спокойная и размеренная музыка дает прекрасную возможность услышать себя и свои реакции. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

от трека с неопределенным названием «Хаммин», переходим к треку, название которого можно перевести как «Эфир». Скорее всего, автор имел в виду неосязаемое окружающее пространство, наделенное определенной структурой. И тем не менее, мы продолжаем слушать и чувствовать себя, и музыку. Слушай музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз «Радио слово радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

quiet honey, that won't go.

Энди Боча не только создал глубокий атмосферный трек, но и наделил его прекрасным названием, которое можно перевести на русский язык как «Это я хочу остановить время здесь». Мне вспоминается переосмысленная поговорка «Остановись мгновение, это я прекрасен». Также я напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете «Рекорд Клаб» с кефиром.

Мы с вами находимся на волне Радио Рекорд. С 1997 года я выхожу в эфир Рекорда еженедельно. Тысячи красивых песен и треков озвучали за это время в эфире. И все они осознанно подобраны мной для миксов на радио. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной. Это «DJ Кефир».

больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Сегодня мой микс отличается от предыдущих больше экспрессией. Посмотрим, к чему это приведет. Но следующий трек вобрал в себя основные каноны классической хаус-музыки. Напоминаю, мой девиз «Комфорт в музыке» — «Комфорт в жизни». Это диджей Кефир. Оставайся со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимай на навигацию по каналу и кликай на хэштег диджей Кефир. Подписывайся и слушай все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи. С понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.